0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
2: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите.
0: Бесплатная замена масла в автосервисах Фит Сервис.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Радио «Рекорд Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212 99.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум, а в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих: Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан, Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан, Ремов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в

0: представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
4: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламы.

0: Погода.
1: Новая неделя начинается, она будет жаркой, по крайней мере, в плане погоды. Даже уже сегодня, по данным Яндекс.Погоды, прогнозируется переменная облачность, воздух прогреется до 28. Тебя тоже прогреваем, будем, заряжаем. Дальше у нас мега утро, 7 до 11. А до этого The Chemical Brothers здесь и Робин Шульц.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. doktor-natonenko.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обычный день, если ты не в Супре.
5: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
6: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Понедельник можно любить хотя бы потому, что погода после выходных налаживается. Да, она верна себе и так называемому закону подлости. Но в последнее время постоянно тогда в Ихе что-то как-то не так, а потом бац, и распогодилось, потеплело, разжарело, даже можно так сказать. Вот и сегодня так. Когда из погоды не фартит, то понедельник можно любить хотя бы потому, что возвращается мегаутро на рекорде. Но она каждое утро по будням возвращается, поэтому, в принципе, любой день недели можно полюбить. Да и вообще, рекорд 24/7 с тобой. Любой день, любое время суток мы делаем ярче. Помогаторы в этом плане скоро появятся в эфире с своими треками. Также скоро игры вернутся. Летняя тема H2O-шники. Актуальность еще больше стала. Жару же обещают нам. В игры брендированную артезианскую воду рекорд. Продолжаем розыгрыш крутого электросамоката. Ну, естественно, много кофе, каких-то еще приятных, вкусных подарков. Ну, а бодрые темы такие. Keep on Rising. Классика в новом виде.

Ну и крутая совместная работа Дона Диабло и Виз Халифа также поджидает. Начинаем мега-утро вместе с Соней Федера. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброго утра и легкого понедельника.

на рекорде. Директор оптовой базы обвиняется в хищении бюстгальтеров особо крупных размеров в особо крупных размерах.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Ищите обходные пути, ломать стены лбом сегодня бесполезно. Тельцы, побудьте в тишине, наедине с собой вы поймаете гениальную идею. Близнецы, день случайных встреч, разговор с незнакомцем изменит ваши планы. Раки, доверьтесь близким людям, но держите рабочие секреты при себе. Львы, время презентовать идеи, ваша харизма сегодня открывает любые двери. Девы, ослабьте контроль, позвольте событиям развиваться спонтанно и легко. Весы, ваша дипломатия на пике, вы легко помирите даже заклятых врагов. Скорпионы, верьте предчувствиям. Интуиция подскажет, где кроется выгода и подвох. Стрельцы, разрушайте старые рамки. Смело соглашайтесь на поездки и авантюры. Козероги, день принесет деньги. Возможно, неожиданные выплаты или предложения. Водолеи, будьте честны в отношениях. Любые маски сегодня только мешают. Рыбы, мечты обретают форму. Запишите все идеи, пришедшие вам в голову. Гороскоп переслушать можно в Максе и Телеге, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

начинаем новую неделю, естественно, с разминки, с нашей, вообще любой день, любое мегаутро начинаем с Индемикса. Ставлю сейчас 15 секунд подборочку из треков, ты считаешь композицию, отправляешь количество в личку телеги либо в личку ВК и забираешь приглашение на двоих на абсолютно любой кофе в любой из кофеен Мозаик Кофинти. Сразу троих я позову в кофейню, дарю каждому по двойному приглосу. Давай считать.

0: Мои варианты такие. 6 или 8 композиций тут. 6 либо 8. Отправляй какую-то цифру в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК. Неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Скоро столбик термометра прям поползет наверх. Сегодня, по данным Яндекс.Погоды, ожидается переменная облачность, будет около 28, вообще на неделе больше 30, обещают нам синоптики. Еще больше бодрости я тебе обещаю, я уж точно уверен в своих словах. Далее у нас Фишер, Медуза и Армин Ван Бюрен.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
1: Амода и

0: сезона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
1: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Рекорд. Рекорд.

0: Record in the mix.
1: Ты получаешь удовольствие от музыки, от розыгрыша, а мы получаем удовольствие тоже от музыки и от розыгрыша. Но, с другой стороны, нам приятно дарить тебе подарки, поэтому игрушек достаточно много. Начинаем игровую часть любого дня, любого утра с Индемикса. С нашей разминки ранее ставил 15-секундную подборку из треков. Надо было пересчитать композиции, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Было 8 штук, и вовремя верный ответ отправили Максим Усов, Дмитрий Павлов и Мария Смирнова. Макс, Дима, Мария, я вас поздравляю. Отдельное спасибо за оперативность, что уже все написали, свои фамилии, там все дела. Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаика Финтин» абсолютно любой кофе. Продолжаем получать удовольствие, скажем так, друг от друга. Вы слушаете, играете, мы ставим музыку и устраиваем эти розыгрыши. Доброе утро!

0: Рекорд. Новости.
1: Массового дефицита топлива в Самарском регионе не наблюдается. Минпромторг вновь дал комментарий по ситуации на рынке. На конкретных автозаправочных станциях могут наблюдаться кратковременные перебои наличия бензина в связи с повышенным спросом на него и логистическими сложностями, которые связаны с его доставкой. Региональные органы власти принимают все необходимые меры для стабилизации ситуации с учетом возложенных полномочий. Отмечается, что заправки имеют право самостоятельно снижать установочный сейчас лимит в 40 литров на машину в зависимости от текущих остатков в резервуарах. В Самарской области в июне инфляция ускорилась до 8,44%. Это выше, чем в целом по стране, сообщается в официальном докладе Центробанка. Цены в регионе, по данным Росстата, выросли на 2% к маю. Жительницу Самары оштрафовали на 3000 рублей за пьяные разборки. Самарчанку наказали за оскорбление знакомой в мессенджере. Она отправила ей сообщение с нецензурной бранью, которые унижали честь и достоинство. Знакомая после этого обратилась в прокуратуру. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных в нашем Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.

3 минуты и уже финалем первый утренний час. Так, смотри, и до выходных доберемся быстро. Финалем мы 60-минутки мегаутренние таким образом. Ну, не все, конечно, но многие, периодически, иногда. Просто спрашиваем, какая тема была ранее в эфире. Выясняем, когда ты проснулся, давно ли ты подключился к первой танцевальной. Так-то, в принципе, и не важно. Это так, просто для статистики. Сейчас ставлю два трека, два фрагмента, две композиции. Нужно выбрать ту, которая была в этом часе. То есть ты либо вспоминаешь, либо гадаешь. Отправляй верный ответ в личку телеги, либо в личку ВК. Совершенно неважно, куда ты пишешь. Главное указать номер телефона. Все сообщения приходят в одно окно. Ну и, конечно, отправим тебя, позавтракать без спешки, вкусно, либо просто насладиться вкуснейшим кофе и прекрасным десертом. На двоих все это, да, от горожанина. Новое место на набережной с хорошим кофе, стритфудом, видом на Волгу. Собственно, в гараже мы тебя отправляем в кафе «Горожанин», в кофейню «Горожанин». Прямо сейчас слушаем фрагменты. Первый.

0: личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас, смотри, 21 градус, по данным Яндекс Погоды, днем 27, и солнечный нам понедельник, обещают синоптики. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла, местами затруднений, к 9 часам будет пик, пичище просто 4 балла. Кирова от Вольской до Физкультурной сейчас притормаживает, едем около 10 минут. Сложности небольшие на Московском, что перед Нововокзальной, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой тоже небольшие прям проблемы. Так, ну и в принципе все, наверное, да? Прекрасно. Возвращаемся к музыке. Скоро здесь Sam Feld и новинка, ремейк на классику Keep on Rising и David Guetta Sia.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
1: Рекорд. Реклама.
2: Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
5: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну, а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в «АСАВТО» при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10.
10: Цена действительно на автомобиль Tenet T4L, комплектация «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
11: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от «Дубрава Мебель РФ». Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
12: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
13: Категория 18+.
14: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 103-77-39-87-72-95. Город Москва. 0+.
15: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
16: Мега утро!
1: На рекорде.

после 2 часов уже мегутренних находимся и подводим итоги игрушки, которая финалила эту 60-минутку. Спрашивал, какая из двух композиций была ранее в эфире, ставил 2 фрагмента, 2 треков. Надо было выбрать цифру 1. Далеко, кстати, не все верно ответили. Это значит, что вы так недавно присоединились, недавно проснулись. Я уж не знаю, то ли вам не надо на работу там к 8, то ли, может быть, и надо, ну, не знаю, футбол смотрели допоздна. Короче, ну, все равно, наскреб верный и своевременный ответ. Он пришел у нас от слушателя Дениса. Последняя цифра, номер мобильника 2095. 2095, фамилия без понятия пока какая. Я тебя поздравляю и дарю, собственно, приглашение на кофе плюс десерт от Горожанина. Новое место на набережной. Выбирай любой кофе, любой десерт и любого сопровождающего тебя.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 8.03 в Самаре, мегаутро. Здесь, ну и лето, дэнс-лето здесь, и лето во всех смыслах, и в смысле дэнса, да, на рекорде, да, и в плане погоды тоже, жару обещают нам синоптики. Кстати, устроили опрос в телеге в Максе, вообще как в принципе, да, ну вот мы все ждем летней погоды, вообще рад, что жара возвращается. Ну и, как сказать, ну большинство рады, это хорошо, здорово. Есть, конечно, и те, от которых, наверное, стоит немножечко нытья ожидать, ну, типа, жара, все такое. В общем, наслаждаемся так или иначе летом и дэнс-летом на рекорде. Ну, в плане дэнс мы много чего вкладываем, да, вот в это слово дэнс-лето. Здесь и не только музыка, но и розыгрыши, летние розыгрыши, летние истории, аж 2-ошники уже совсем скоро. Мы разыгрываем самокат, не забудь, вместе с Кубишской железной дорогой. Ну, а в прямом смысле танцевал на этот час запланирована такая. Аниме и Джоджи. Beautiful история.

0: Ну и первый трек в этом части тоже, ну, такой, не то чтобы новый, но не так уж и давно появившийся, но уже заслужил любовь многих, в том числе и твою. Эвелин Рокстон, Vertigo. Я Сергей Шевченко, желаю доброго утра тебе. Это Рекорд Дэнс Лето.
1: Рекорд Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов Овны. Ищите обходные пути, ломать стены лбом сегодня бесполезно. Тельцы, побудьте в тишине, наедине с собой вы поймаете гениальную идею. Близнецы, день случайных встреч, разговор с незнакомцем изменит ваши планы. Раки, доверьтесь близким людям, но держите рабочие секреты при себе. Львы, время презентовать идеи, ваша харизма сегодня открывает любые двери. Девы, ослабьте контроль, позвольте событиям развиваться спонтанно и легко. Весы, ваша дипломатия на пике, вы легко помирите даже заклятых врагов. Скорпионы, верьте предчувствиям. Интуиция подскажет, где кроется выгода и подвох. Стрельцы, разрушайте старые рамки, смело соглашайтесь на поездки и авантюры. Козероги, день принесет деньги, возможно, неожиданные выплаты или предложения. Водолеи, будьте честны в отношениях, любые маски сегодня только мешают. Рыбы, мечты обретают форму. Запишите все идеи, пришедшие вам в голову. Гороскоп переслушать можно в Максе и Телеге, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.18 Самаре и первым H2Ошником на этой неделе можешь стать ты уже через несколько минут, если ты отправлял фразу «хочу пить». Для тех, кто хочет пить, разыгрываем в большом количестве фирменную артезианскую воду рекорда от производителя «Кристальная» в таких брендированных рекордных бутылочках.

0: звоночек. Через несколько минут разыграем.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 22 градусов. По данным Яндекс, погода днем 27. Малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс. Карты на 3 балла. Местами затруднения. Сейчас есть проблемы на Новом вокзале от Москвы до Новосадовой. 10-минутный, между прочим, полкилометра. На Авроре и Южном мосту от Южного шоссе до Промышленности тоже 10 минут. Коммунистическая от Московского шоссе до Владимирска 10 минут. На Заводском от Профильной до 22-го тоже где-то около 10 минут. Ну и от гаражного проезда до 22-го тоже есть сложности. Будь внимателен и аккуратен. И слушай рекорд. Далее Робин Шульц и Софи Такер с новинкой.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. АСАВТО. Алматинская, 87. Устали от боли в суставах? В клинике РеаВиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – РеаВиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.27. В Самаре я бы сказал, что актуальность игры «H2Ошники» возрастает, потому что жара возвращается из Самара, но вода всегда актуальна у нас, согласись. Ну, конечно, сейчас она не только какую-то такую полезную функцию выполняет, но еще и освежающую, однозначно. Но вот вероятность того, что ты одержишь победу в игре, если наш рандом выбрал твою заявку, мы тебе позвонили, и ты ответил на звонок, да, то она стопроцентная, да, однозначно, потому что мы никакие вопросы не задаем, на который нужно какой-то определенный дать ответ, верный или неверный имеется в виду, да, никакие пароли не надо озвучивать, ничего не надо делать, просто ответить на звонок. Все, ты H2Ошник, выигрываешь воду. Заявка — это фраза «хочу пить», отправляй, если хочешь выиграть брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная» в фирменных наших бутылочек. Бутылочках артезианская, освежающая, утоляющая жажду. Фразу «хочу пить» пиши в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Если ты отправил, то заявка действительно по-прежнему все лето, всю игру. Отвечаешь на звонок, все, воду получаешь. Ну, единственное, что один вопрос мы зададим. Какое количество ты заберешь с собой из того, что имеется? Всегда у нас на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они поделились. Ну, на прошлой неделе мы завершили этот марафон H2Ошников тем, что поделилась у нас слушательница, да, если я ничего не путаю. И сейчас на кону у нас 5 бутылочек, вот будем делить вместе с Евгением, дозваниваемся до него, 7480, последние цифры номера мобильника, дозваниваемся до Жени, 7480. Что он сделает с водой, которая у нас сейчас на кону? Поделится, либо все заберет с собой? Мы сейчас узнаем. Если, конечно, будет у кого узнавать, если он ответит на звонок, я надеюсь, ответит. Потому что это единственное, что от него требуется. Ответит на звонок. Евгений, 7480. Последняя цифра номера мобильника. С каждым гудком, конечно, надежды меньше, что он ответит. Угу. Воды, главное, у нас меньше не становится. Ну и больше ее сейчас не станет на следующий розыгрыш, потому что, к сожалению, Евгений... Так хочется фамилию озвучить, но я не буду. Ну нет, нет, нет, не отвечает. Что-то и автоответчик не включается, ничего. Но ничего страшного. Давайте пусть гудки позвучат, пока я говорю. Следующая игра совсем скоро. И я напомню, что заранее мы предупреждаем, когда именно в телеге и в Максе прям посты такие, напоминалки, выскакивают всегда. Ну а пока ты напоминай, рассказывай, предупреждай, где патрули ДПС, сложности на дорогах. Через несколько минут у нас рубрика «Засада». Я почитаю твое сообщение. Пиши в телеге, в Максе под постами «Засада» либо в личку телеги, либо в личку ВК.

0: Засада на рекорде.
1: Так, 8.33, и читаю твои сообщения, которые поступают о засадах в телеге, в Максе, в ВК. Пиши, предупреждай, читай, что другие написали. Ты тоже можешь прочитать, не только я могу это делать. Не, ну, в личку, кто телеги, в личку ВК пишет сообщения, то, как бы, мне только приходит, и я их тоже озвучиваю в режиме реального времени. Прямо сейчас. Так. Ну, поехали. Деловые линии, вот, из города. Здесь пишут, это демократическое. Если что, Фрунзе карман с двух сторон. Треугольник на управу. Под Южным мостом тоже сообщение прилетело. Спасибо. Так, Алматинка перед Москвой. Матросов юных пионеров. Такая информация. Так, далее. Спортивная Красноармейская. Сообщение Карл Марса, ТЭЦ, Кракить. Как ехать? Народная башня. Кирова Свободы. Пост моя. Угу. Так, дальше. Ну, ТЭЦ тоже вот, опять-таки, есть сообщение. Алматинка перед Москвой в обе стороны, кстати. Тоже уточнение. Так, ну и уже повторяющие такие сообщения с небольшими, может быть, ремарками. Уточнениями треугольник. Это было Кирово-Вольска. Что-то мне подсказывает, что здесь вот было, да, что-то про Кирово. Я уже озвучил Кирово-Свободы. Может быть, одно и то же. Не знаю. Кирово-Вольска, в общем, тоже есть. В сторону Победы. Как ехать? Так, пост Амбар город. Спасибо тоже за информацию. Так, про постмехзавод тоже было. Пост моя тоже озвучивал. Ты же не бойся, кстати, повторяться. Если услышал про засаду, про которую ты хотел написать, либо увидел, что же сообщение есть, все равно пиши. Ну, соответственно, актуализируй. Может быть, наоборот, да, что-то уже не актуально. Делись информацией. Я, по крайней мере, вот сейчас обновляю. Тоже может быть что-то новенькое. Но нет, все, по-моему, озвучил уже все, что есть на данный момент. Спасибо большое. Призываю тебя, конечно же, быть аккуратным на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, ничего не нарушать. Естественно, не нарушаем. В компании Рекорда Зерб, Софиан Зао, далее Кумбая, Хюгель тоже с хитом Moving to the Sun и рубрика Трэш Пати. Что-то неформатное, что-то эдакое. Минут через 10-15. Дождись.
0: Засада на Рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.46, Самария, надо бы тебя порадовать музыкой, хотел сказать. Ну, мы 24 на 7 этим занимаемся, но нужно порадовать себя чем-то эдаким. Может быть, огорчить, разозлить, может быть, заставим улыбаться, я не знаю, сейчас посмотрим. Ну, понедельник с утра мы решили что-то легенькое поставить в нашей рубрике «Трэш-пати», где мы, в принципе, можем включить все, что угодно абсолютно. Это самый главный критерий. Ну, второй критерий – это неформатные треки. Бывают, конечно, и околоформатные, да, разного уровня трешовости, разной манере исполнения, разных стилях, направлениях звучат темы. Ну, сегодня, ну, наверное, спойлер, милота будет в эфире. Ну, посмотрим, послушаем, да, и посмотрим твои сообщения, твою реакцию. Реагируй в личку телеги, пиши, либо в личку ВК, нравится, не нравится, смайлики просто присылай, что-то может быть развернуто в виде, да, твои какие-то комментарии, я это все буду озвучивать в конце трека, ну и, естественно, мотивашка дослушать до конца, не убавить вопрос по тексту за правильный ответ, задарю тебе вкуснейшую ароматную пиццу, приглашение на нее. Но сначала давай прокомментируем, да, по ходу звучания этой истории музыкальной. Трэш-пати начинается. Поехали!

0: когда ты спишь и не бесишь, и когда открываешь холодильник.
1: Так, ну, комментарии налетели. А, в общем, конечно, тут смайликов огромное количество. А, что у нас имеется? Очень много сообщений. А, прекрасная тема. От Василия сообщение. Это песня о моем коте Кузе. Настя, тут какая-то нестыковочка, потому что тут еще человек 10 написали, что это песня про их кота. Вот здесь вот про Барсика Елена написала, да. Так это же мой Кося. Вот так вот. Мила написала, ну, это просто интерпретация слова «кот», да, не имя. Тут от Валентины сообщение. Все, что нужно знать тем, кто хочет завести кота. Вот от Ольги сообщение, да, такой ликбез, да, краткое содержание инструкции по применению. Я тоже хочу быть котом. Вот от Сергея сообщение. Так, очень жизненно, периодически это выбешивает. От Ксении сообщение. Но без этого же Ксении было бы скучно, наверное, да. Так, милота, вот Лев написал. Да, красота, написал нам Константин. Да, ну, хоть один кот всю правду рассказал нам. Да-да-да, от нас это скрывали. Теперь мы узнали все больше. А огонечки тоже в большом количестве приходят. Вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста, сколько спал кот в этом треке? Судя по тексту этой композиции, 24 часа, либо 25 часов. Вот так вот. Такой вопрос и такие варианты. Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Сообщение тебе приходит в одно окно. Сколько спал кот в этом треке? 24 часа, либо 25 часов. Жду 40-го, задарю вкуснейшую пиццу.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: На улице сейчас 23 градуса по данным Яндекс Погоды, днем 27, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карта на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие несколько часов такая загрузка сохранится. Заводской штат профильный до 22-го. Порт съезда у нас сейчас тормозит. Так, сложности на Южном шоссе по направлению в город. Такое плотное движение. Коммунистическое от Московского до Владимирского, Урицкого от Красноармейской до Спортивной, тоже до 10 минут. Нововокзальный от Москвы до Новосибирска. Садовый тоже до 10 минут. На сайт Скарме от Карла Маркса до Старозагора, там ДТПшка. На Москве от Потапова до Авроры сложности. И от Жигулевской до Нововокзальной, а также от Губанова до Нововокзальной. Масленникова перед Мичуриной дальше до Новосадовой. На Революционной от Подшипниковой до Дыбенко. Такие вот дела. В Мус-плане дела следующие. Кунгс Galaxy у нас впереди и Anime Georgia Beautiful.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
4: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
5: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, Революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». стадион «Самара Солидарность Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
7: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
8: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
11: Реклама в Самаре. 212-99-90.

7.57. Самария, так сложилось, что сегодня тема в рубрике «Трэш-пати» порадовала многих, да, заставила улыбнуться. Это круто, здорово. Хотя иногда мы рубрику «Трэш-пати» подбешиваем. Такое тоже возможно, и это тоже нормально. Так, ну и сейчас еще порадую конкретно одного человека по итогам рубрики «Трэш-пати». Естественно, задал вопрос по тексту. Наша традиция такая. За правильный ответ дарим бонусы. Спрашивал, сколько... Ну, песню про кота вообще слушали. Ты прослушал? От имени кота. Вот, от лица кота. От мордочки кота. И сколько он там спал? В тексте упоминалось 24 часа, либо 25 часов. Ну, 25, конечно, почти все верно ответили. Вовремя это сделала Юля. 0199, последняя цифра номера мобильника. Юля, 0199. Поздравляю! И вкуснейшая, ароматная пицца достается тебе. А трек мы уже опубликовали в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара, и в группе ВК, и по хэштегу «Трэш-пати». Я напомню, можно найти все предыдущие выпуски.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.03 в Самаре. Мега утро. Здесь делаем все возможное, чтобы ты был бодр, в хорошем настроении, не спал, не засыпал, окончательно проснулся. Будем тебя по-разному. Ну, если что, отоспишься днем. Тем более сегодня день... Нет, мы и днем тебя будем бодрить, но просто сегодня день дневного сна. Да, в календаре значится. А вообще, мы уже озвучили-то эту новость, но на всякий случай, почти 48% сотрудников признали, что регулярно устраивают себе дневной сон прямо во время рабочего дня. Вот так вот. Хочу тебя вот о чем спросить. Ну, естественно, давай про сон поговорим. Давай расскажи, когда ты в последний раз спал, ночевал не дома? Вот лучше, наверное, ночевал, потому что сейчас, если где-то в последний раз спал, естественно, ты скажешь на работе. 48%, смотри. Итак, когда ты в последний раз ночевал не дома и где? Вот напиши, вспомни, не знаю, отпуск, возможно, это был у друзей. Может быть, сегодня, не знаю, футбол где-то смотрел там и остался. Итак, когда ты в последний раз ночевал не дома и где это было? Рассказывай. В телеге Макс опубликовали опрос, пиши в комментариях, я почитаю совсем скоро. Ну, если вдруг не хочешь у всех на виду писать, пиши у меня на виду, в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Ну и не дадим тебе уснуть крутой музыкой, Дивак и новинка впереди. Еще одну обновку заценим. Салова!

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9.12. Овны, ищите обходные пути. Ломать стены лбом сегодня бесполезно. Тельцы, побудьте в тишине. Наедине с собой вы поймете гениальную идею. Близнецы, день случайных встреч. Разговор с незнакомцем изменит ваши планы. Раки, доверьтесь близким людям, но держите рабочие секреты при себе. Львы, время презентовать идеи. Ваша харизма сегодня открывает любые двери. Девы, ослабьте контроль. Позвольте событиям развиваться спонтанно и легко. Весы, ваша дипломатия на пике. Вы легко помирите даже заклятых врагов. Скорпионы, верьте предчувствиям, интуиция подскажет, где кроется выгода и подвох. Стрельцы, разрушайте старые рамки, смело соглашайтесь на поездки и авантюры. Козероги, день принесет деньги. Возможны неожиданные выплаты или какие-то предложения. Водолеи, будьте честны в отношениях, любые маски сегодня только мешают. Рыбы, мечты обретают форму, запишите все идеи, пришедшие в голову. Переслушать гороскоп можно, в записи выложили в Макс-канале и Телеграм-канале, ну а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Ну, я почитаю твои сообщения очень скоро. Сегодня ты рассказываешь, когда ты последний раз спал, ночевал не дома, и где это было, уточняй. Вот первые сообщения уже скоро полетят в эфир.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9:19 Саре, я читаю твои сообщения. Где ты последний раз ночевал? Не дома. И когда это было? Рассказывай, пиши в телеге Макси под опросами, либо в личку телеге, в личку ВК, чтобы никто не увидел. Вот, например, вот такое сообщение. С женой поругался уже неделю, как

0: не дома и где это было.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас столбик термометра находится около отметки в плюс 23, по данным Яндекс. Погода днем сегодня 27 градусов и будет малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, в принципе, особых пробок нет. Ну, заторы есть кое-где на Заводском от Профильной и до улицы 22-го партъезда. Также от Кирова до Кабельной затор. На Коммунистической от Москвы до Владимирской. Также от Владимирской до Дачной. Сложности на Урицкой от Красноармейской до Спортивной. На Революционной от Подшипниковой до Москвы. Ну и Московское, что тоже можно отметить. От Жигулевской до Нового вокзала. Нового вокзала от Москвы до Новосадовой. Дальше Энатор, Talk to You и Алё Фарбен, Body Talk.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой. Цена компактная. Сегодня и завтра в Азавто при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации актив с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
7: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
8: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
9: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
10: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
11: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
12: Вау, вкусно! Габа-джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:33 на часах. Предупреждение о проблемах с интернетом в Самаре рассылают некоторые мобильные операторы. Напомним, в выходные жители региона массово жаловались на сбои сети. По данным платформы Кибер, в среднем за час поступало около 67 жалоб. В Самарской области в массовом ДТП пострадали 6 человек. Врачи оценили их состояние как легкой и средней тяжести, сообщили Минздраве. Напомним, в Сергиевском районе случилась авария. Погибли трое, из них двое несовершеннолетних. Следственный комитет проводит проверку, возбуждено уголовное дело. В Самаре из-за ремонта трамвайных путей на Красноармейской изменилась схема движения транспорта до утра 5 августа. Линия от Огибалова до Спортивной полностью выведена из эксплуатации. Еще больше новостей, срочных, важных, интересных из жизни города, страны и мира круглосуточно в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.47, в Самаре вторая неделя крутого розыгрыша начинается, где главный приз только что был озвучен. Крутой электросамокат в преддверии Дня железнодорожника. Разыгрываем традиции. Каждый год вместе с Куйбышевской железной дорогой устраиваем большой праздник в разных локациях. И перед этим праздником устраиваем большой розыгрыш с разными отличными подарками. В этом году это крутой электросамокат. Ну и, конечно, каждый участник получает еще приятные бонусы. Например, в этом часе давай пару билетов в кино разыграю. Ну и, естественно, место в финале. Попадай в эфир. Ответь на вопрос, куда можно уехать на самокате от определенной станции. Ближайшую локацию из трех предложенных выбирай. Ну и получай приз, как я сказал, уже билет в кино. И место в финале тоже занимай. Финал у нас 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника у стадиона «Самара-Арена» для детей старше 12 лет. Но там, конечно, не только мы будем самокатчика определять нового, да, имя узнаем однозначно, но еще много других активностей, квесты, пробеги, кавер-группа, крутая музыка, много-много-много всего. Приходите все, не только финалисты, не только железнодорожники. Будет круто, вообще встретимся. Там обязательно. Ну, а с тобой встретимся через несколько минут в эфире. Отправляй, давай заявочку на участие. Слово «вагон» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Главное, укажи номер телефона обязательно свой. Слово «вагон» пиши в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВКонтакте. Жду 40-го и поиграем.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре около 24 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем плюс 27, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла. Местами затруднения. Сложности есть на Нововокзальной. От Москвы до Новосадовой 10 минут. На Московском от Жигулевской до Нововокзальной. Также отметим Ракитовское шоссе стороны магистральной улицы до Карл Маркса. От Карл Маркса до Олимпийской. Карл Маркса перед Ракитовским шоссе тоже притормаживает. По музыке далее у нас новиночка Divac, Slow Down, заценим скоро.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Рекорд. Реклама.
3: Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
4: olvi-azs.ru.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
8: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
9: Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9:56, и мы предлагаем тебе посмотреть на самокатчиков с другой стороны. Стороны самокатчика. И предлагаем посмотреть, выигрывай крутой электросамокат, становись новоиспеченным самокатчиком. Ну и, конечно, много других подарков. Вместе с Куйбышевской железной дорогой в преддверии Дня железнодорожника устраиваем такой специальный розыгрыш. Ну и встречаемся 2 числа, 2 августа у Самара-арены на большом празднике в честь Дня железнодорожника для детей старше 12 лет, где и победители определим, где и много других активностей, несколько часов будет идти, крутая музыка, розыгрыши, квесты, даже забеги. Ну и прямо сейчас я приветствую без одной минуты, возможно, финалиста Юрия. Юр, привет еще раз, доброе утро. Юрий? А Юра и уехал, сел на свой собакат. Юра! Оу! Нет, Юры нет, к сожалению. Давайте перезвоним, что мы ему, да, может быть, с ним, может быть, не знаю, связь прервалась, все бывает. Я пока напомню правила. Есть одна локация, а именно станция железнодорожная, и нужно сказать, куда можно уехать от этой платформы на самокате. Ближайшую локацию выбрать из трех. В случае правильного ответа, собственно, получаешь приз. В данный момент это билет в кино, ну и место в финале тоже занимаешь. Так, пытаемся дозвониться. Алло. Юр, привет. Чё, куда исчез?
2: Привет. Что-то
1: может быть. Юр, ну, видишь, никак это не помешало нам поиграть. Я надеюсь, не просто так мы тебе перезванивали. Сейчас ты правильно ответишь на вопрос. Легко. И займешь место в финале, получишь бонус. Готов?
2: Да, готов.
1: Да, ну, правила я, в принципе, уже озвучил. Нужно сказать, куда на самокате можно уехать от определенной станции. Вот от какой...
3: Уважаемые участники, поезд следует до станции финальной. На маршруте контроль. И он случится прямо сейчас. Ответьте на вопрос и следуйте дальше.
1: Так, тебе достается станция Пятилетка. А куда можно... Ну, куда угодно, конечно же, но вот ближайшая локация из трех предложенных. Итак, какое место ближе к станции Пятилетка? Три варианта тебе даю. Это площадь Кирова, это железнодорожный вокзал, либо Новосемейкино.
2: Площадь Кирова.
1: Уверенно отвечаешь, да? Ездил уже на самокате Пятилетки до площади Кирова? Или просто знаешь? Или просто гадаешь?
2: Работа на железной дороге.
1: А, вот оно как, да? Ну, тогда чуть-чуть тут время тратим-то мы, а?
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Праздничная. Не забудьте вам выходить. Не забывайте свой подарок.
1: Да, Юр, не забывай свой подарок и не забывай не то, что выходить, приходить на финал 2 числа будешь, я так полагаю, да? Тем более, что это твой праздник.
2: Да, планирую.
1: Ну, конечно, однозначно, Юр. Ну, тогда будем тебя ждать. Ну, еще раньше, наверное, будем ждать за призом. Пару билетов в кино тебе достается. И желаем тебе легкого понедельника. Продолжаем набор финалистов, раздачу подарков. Ну и стремимся выиграть крутой электросамокат. Ближайший розыгрыш уже совсем скоро. И я напомню, можно не быть железнодорожником, чтобы знать ответы на наши вопросы. Ну, во-первых, ты просто можешь жить в Самаре и знать. А во-вторых, мы в телеге в Максе публикуем эти вопросы. Можно попробовать свои силы и даже узнать правильный ответ. Подписывайся.

0: 5 и детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10.02 в Самаре. Начинается финальный час на сегодня. Мега утро на рекорде. И знаешь ли, овертайма у нас-то не будет. Поэтому давай-ка бодрись. Однозначно, прям 100%. Взбодриться надо, проснуться окончательно. А с другой стороны, зачем нам какие-то дополнительные минуты, часы, когда у нас 24/7. Здесь крутая, бодрая музыка. Даже розыгрыши тоже не только мега утром, но и днем, и вечером. Да, продолжаем розыгрыш крутого электросамоката, например, ближайшие эпизоды днем и вечером, как я уже сказал. И фирменную артезианскую воду «Рекорд» от производителя «Кристально». Кстати, в этом часе тоже «Стань аж дуавошником» первый танцевальный. Ну а музыкальные бодряки такие. «Дипло» новинка.

0: Дэнс-лето.
1: На рекорде.
2: Ученые доказали, что больше всего витаминов находится в аптеке.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Ищите обходные пути, ломать стены лбом сегодня бесполезно. Тельцы, побудьте в тишине, наедине с собой вы поймаете гениальную идею. Близнецы, день случайных встреч, разговор с незнакомцем изменит ваши планы. Раки, доверьтесь близким людям, но держите рабочие секреты при себе. Львы, время презентовать идеи, ваша харизма сегодня открывает любые двери. Девы, ослабьте контроль, позвольте событиям развиваться спонтанно и легко. Весы, ваша дипломатия на пике, вы легко помирите даже заклятых врагов. Скорпионы, верьте предчувствиям. Интуиция подскажет, где кроется выгода и подвох. Стрельцы, разрушайте старые рамки. Смело соглашайтесь на поездки и авантюры. Козероги, день принесет деньги. Возможно, неожиданные выплаты или предложения. Водолеи, будьте честны в отношениях. Любые маски сегодня только мешают. Рыбы, мечты обретают форму. Запишите все идеи, пришедшие вам в голову. Гороскоп переслушать можно в Максе и Телеге, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10-16. Замаря, этим летом то может быть не просто слушаем рекорда, а H2Ошнику, первый танцевальный, выигрывая эфирную артезианскую воду рекорд от бренда «Кристальная» несколько раз в день. Мы звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». Если ты еще не писал, напиши, исправь эту досадную, да, ошибку. Напиши фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Неважно, когда ты написал, недавно, либо давно, случайным образом, когда играем, да, выбираем слушателей. Ну и главное, укажи номер телефона. Вот, это самое важное, чтобы мы позвонили тебе. Когда звоним, отвечай на звонок, все, ты H2Ошник, получаешь воду. Но нужно определиться, сколько ты ее получаешь. Всегда у нас на кону как минимум 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну и суть нашей игры определиться, делиться, либо нет, с другим участником. Ты можешь забрать все, либо часть себе, а часть другому. Через несколько минут, я надеюсь, станет на H2O. На одного H2Ошника больше.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре у нас 25 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем чуть теплее, ну или чуть жарче, я уж не знаю. 27 обещают нам синоптики, будет малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения на Соколово от Лесной до Новосадовой 10 минут, Нововокзальный чуть-чуть тормозит от Москвы до Новосадовой, как обычно. На Заводском от гаражного проезда Кабельный, перед 22-м немножко притормаживаем, на Революционной от Подшипниковой до Москвы. Ну, в целом, все так, такие 5-минутки, небольшие сложности. Все круто, здорово. Лето. Дэнс-лето. И именно в продолжении дэнс-лето. All Things Break, Gravity и Global DJs с недавней обновочкой.
0: Рекорд. Реклама.
2: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, Революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего – и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
6: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.24 в Самаре, на плюс один наш H2Ошник сейчас у нас появится в эфире. Я надеюсь на это, потому что уже не первый раз играем, да, понедельник только у многих начинается, а мы уже тут вообще, у нас, в принципе, много розыгрышей уже случилось, на то оно и мега-утро. Ну и второй раз будем сейчас пытаться найти H2Ошник рекорда, ну, как бы потенциально там, что тут искать, заявок очень много, но важно, чтобы вы ответили на звонок еще, когда мы набираем вас. Напомню, мы разыгрываем отличную, прекрасную артезианскую воду рекорд от бренда Кристальная в фирменных таких бутылочках первой танцевальной. Такие бутылочки, такая водится только у слушателей рекорда, только у H2Ошников. Стань им, отправляя фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, главное, укажи номер телефона. Мы выбираем несколько раз в день случайным образом и дозваниваемся. Если участник отвечает на звонок, все, он H2Ошник, ну, мы спросим, конечно, все ли он хочет забрать, и вот тут как раз-таки и суть этой игры. Здесь даже не в плане того, что на какие-то вопросы отвечать. Нет! Суть игры в твоей реакции. Делиться или не делиться? Вот в чем вопрос. Я его сейчас задам Рамису. Дозваниваемся до него. 4522, последняя цифра номера мобильника. Рандом выбрал его. Рамис, если ты меня сейчас слышишь, давай не тяни, отвечай сразу на звонок. Ну, если Рамис не слышит, все равно, я надеюсь, он ответит. Главное ответить. И тогда сразу становишься автоматом H2Ошника рекорда. И забираешь воду. Ну,

0: вопрос, сколько. У нас сейчас на кону 5 бутылочек. Вот, все ли заберет Рамис, либо оставит, на следующую игру перекинет. Сейчас узнаем. Алло, Рамис. Доброе утро. Да, доброе утро. Это Рекорд, тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Отправлял нам фразу «хочу пить». Было дело такое, да?
1: Было, да.
0: Ну все. Вот, видишь, тебя выбрали, тебе позвонили, ты ответил. И, в принципе, больше ничего не надо. Ты становишься наушником Рекорда, выигрываешь фирменную артезианскую воду Рекорд от бренда «Кристальная». Но вот в каком количестве, Рамис, смотри, у нас всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они поделились. Сейчас на кону 5 бутылочек. Вот будешь ли ты тем, кто поделится, либо тем, кто все заберет? Решай. 5 бутылочек, смотри, ты можешь забрать все 5, либо 3 себе, а 2 мы передадим другому участнику. Ну, приплюсуем к выигрышу, который и так имеется. 4 бутылочки, ну,
1: давай, будет 3. 6. Где поделимся?
0: Просто стесняешься при всех забирать все?
1: Да нет, зачем? Я же и так выиграл.
0: О, все, ну все, раз ты достаточно именно самого выигрыша, ну тогда принимается твое решение. 3 бутылочки забираешь, 2 мы приплюсовываем. Значит, в следующий раз будет 6 бутылочек, судя по нашей математике. Рамис, я тебя поздравляю и желаю хорошего тебе понедельника. Вот, добро вернется. Однозначно. Дальше, следующая игра когда? Мы предупредим заранее. В телеге и в Максе напоминалки постоянно выскакивают. Доброе утро. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:32 на часах за выходные. В Самарской области выявлено более 1000 нарушений правил дорожного движения. 44 водителя были пьяны, 13 выехали на встречную полосу, 198 были наказаны за незаконную тонировку. Каждый второй самарец ищет новую работу без чьей-либо помощи. Такие результаты исследования Суперджоб. При этом четверть соискателей готовы обратиться за помощью к друзьям и знакомым. 13% рассчитывают на коллег, каждый десятый на родителей и на вторую половинку, также других каких-то родственников. Интересно, что больше всего на поддержку окружающих рассчитывают люди с высшим образованием и более высоким доходом. Самарская область на 66-м месте в рейтинге регионов по развитию ипотеки в 2026 году. Список составлен РИА Новости. Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения составляет 12. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных о жизни города, страны и мира читай круглосуточно в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.

0: Рекорд. Мега утро на связи.
1: 10:46, но уже 47 минут. Читай твои сообщения. Сегодня ты рассказываешь, где ты последний раз спал, если не про дом имеется в виду. Когда это последний раз был? Сегодня день дневного сна отмечается. Поэтому вот такой вот опрос. Но, наверное, все-таки больше нигде последний раз спал. Тут сейчас все про дневной сон на работе будут говорить. Нет, ночевал именно. В телеге, в ВК, в личку многие пишут. И часть сообщений вот в телеге и в Максе под опрос. В эти выходные на турбазе от Елены сообщение. Ну, в принципе, логично, да? В деревню у родственников в эти выхи вот тоже Андрей нам написал. Так, вот, кстати, очень странно. Думаю, ну, как-то, ну, наверное, один из самых популярных ответов должен быть. Ну, да, вот на турбазе где-то вот сейчас на отдыхе. Про отпуск, да? Ну, в принципе, ты и пишешь. Ну, вот еще один вариант. Мне как-то странно, что его практически не было. Но все-таки написал нам Иван. На работе в ночную смену. Во как. Написал нам Ваня. Так, еще какие ответы? На даче во вторник. Вот от Лизы сообщение тоже на турбазе. Вот от Алены тоже послание пришло. Ну, все ясно. Все ясно, понятно. Оставайся в компании Рекорда. Если что, пиши под опросами в Макс Телеге и в личку Телеге и ВК. Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: А что пишут синоптики? В данный момент плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, днем чуть больше, около 27. Будет малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Ничего не предвещает увеличение загруженности. Сложности на новом вокзале от Фадеева до Новосадовой где-то на 10 минут. На Московском 62-го партсъезда и до Нововокзальной улицы. Так, сложности также есть на Заводском шоссе от гаражного проезда до 22-го, от гаражного проезда до Кабельной улицы. Ну, а так, еще можно отметить Соколова от Лесной до Новосадовой и Аврора от Южного моста до промышленности. Ну, там прям 5-минуточка. Дальше новинка Дипло. Очень скоро здесь. Дождемся.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самарцы». Самара Солидарность-Арена. Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон.

0: Рекарди. Никита, Стас, Рыжи.
1: И у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Напоминаю вам, что понедельник сегодня.
2: Друзья, так, мы в этом часе, в конце этого часа хотим с кем-нибудь из вас созвониться или ответить на ваши вопросы. Чего мы там хотели в конце часа?
1: Не, у нас приколюха от Стаса.
2: А, все, ничего мы не хотим.
1: Все, ну, если хотите, вы спрашиваете.
2: Ну, можете, да,
3: а моя приколюха ответить на вопросы либо с кем-нибудь созвониться.
1: В общем, у меня новость, ребята. Маск стал нищим.
2: Да ты что, не
1: за месяц трогать. Миллиардер потерял сразу 500 миллиардов. Все из-за падения цен акций SpaceX и вот из-за отмены Starship, того самого корабля.
2: Я думал, из-за отмены крепостного права.
1: Нет, сейчас его состояние 804 миллиарда.
2: Вот он плачет-то, наверное.
3: Ах ты, бомжара.
1: Что ты хочешь сказать, Стас?
2: Вот ты сейчас, подожди, давай поаккуратнее. Не как Лепс. Или кто там?
3: Что? Какая им разница? Да, он мне кто такой? Скинь номер карты!
1: Когда вот сейчас Илон Маск оказался с тобой на одном уровне заработка, что ты хочешь ему сказать? Вот, скажи, Илон.
3: Ай, не бойся, не бросим. Давай, нищебродка, если что, накормим, оденем, обуем.
1: Красная цена, да, в помощь.
3: Я тебе такие акции скину, все нормально будет. Научу тебя готовить. Акции у него упали. Я такие знаю, там вообще на помидорке.
2: 1+1=1.
3: Это где такая?
2: Акция.
1: Табман, Стас, 1+1.
2: Не-не-не, жвачка на кассе, 1+1=1.
3: И что, думаешь, что у него рот был занят, чтобы он лишнего не говорил?
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про Луну.
2: Нет, сегодня Международный день шахмат отмечается, вообще-то юбилей, 60 лет, поэтому будем говорить про шахматы. Знали ли вы, что шахматы, вид спорта, родился в Индии и представлял собой военную игру, в которой использовали доску и зернышко, заменяющие фигуры? Шах и мат вообще термин, который возник от персидского выражения шахмат, дословно переводится как король мертв. Также в истории случались партии, которые проходили по несколько суток подряд. Игроки при этом вообще доводили друг друга до изнеможения. И есть даже факт, когда закончился все это сном, они вырубились. Раньше не было вот этой штучки со временем. Поэтому могли просто уйти в глубокий сон. Интересный факт. Складная шахматная доска появилась вследствие лживости священника. Это случилось в 1125 году. Тогда церковь запрещала священнослужителям играть в шахматы. Но жил в то время один ярый любитель этой игры. И он работал именно в церкви. И чтобы никто не знал о его пристрастии, он прятал свою шахматную доску и сделал ее похожей на две книги, которые лежат вместе.
3: Если не ошибаюсь, в мусульманских странах, в некоторых, запрещены шахматы.
1: До сих пор?
3: Да, но в них нельзя играть, потому что там все зависит от человека. А у них ничего не может быть зависит от человека, только Всевышний решает свою судьбу.
2: Вы знаете, да, что шахматы являются олимпийским видом спорта, и у них отдельная олимпиада. Удивительно, что их тоже проверяют на допинг.
1: Как? Ну, да. Какой? Выпил ли кто-то энергетический напиток?
3: Нет, есть же какие-то расслабляющие для концентрации внимания, есть всякие лекарства.
1: Мельдоний, да?
3: Ну, мельдоний нет, он, скорее всего, обезболивающий и заживляющий. Вот он нужен при травмах. А там, скорее всего, для концентрации внимания.
2: А еще была интересная история в 1770 году. История с автоматом, так скажем. Что был изобретатель, который сказал, что я создал шахматный автомат. Фигура такая, знаешь, турков, человеческий рост. И турок сидел за огромным деревянным шкафчиком, чьи двери открывались, демонстрируя публике сложные механизмы. Так вот, в игре механическая рука двигала фигуры по полю. Но потом оказалось, что это чудо-машина, внутри нее находился шахматист.
3: Они это выяснили, когда начало пахнуть.
1: Схема продолжается, кстати. Искусственный интеллект некоторые тоже. Индусы же отвечают. Ну, все живо, дело живо.
3: То есть робо держался, а потом...
1: Эх ты!
2: Вообще!
1: Козель!
0: Рекорд. Реклама. Замуровали с двух сторон Зимана, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
4: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-70.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оцените. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
11: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 20 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам предстоит сделать непростой выбор. Ваше внимание потребуется сразу нескольким людям.
3: Тельцы, сегодня ваш любимый человек будет удивляться нелогичности вашего поведения.
1: Близнецы, сегодня у вас возникнет полное ощущение, что, пытаясь доказать что-то вашему любимому человеку, вы бьетесь головой в бетонную стену.
2: Раки, сегодня самый подходящий день для того, чтобы расстаться с призраками прошлого.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет казаться, что вы ищете ему достойную замену.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку захочется показать вам всю свою удаль.
2: Весы, сегодня вашему партнеру будет непросто объяснить вам, в чем вы неправы и почему не стоит поступать так, как вы считаете нужным.
3: Скорпионы, сегодня вам очень захочется вернуть какой-то этап вашей совместной жизни.
1: Стрельцы, вам же сегодня предстоит принять важное решение касательно вашей личной жизни.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет непросто поделиться с вами своими страхами, бедами, горестями и переживаниями.
3: Водолеи, в этот день вы поймете, что привычки, которые когда-то вас раздражали в вашем любимом человеке, больше не вызывают отрицательных чувств.
1: Рыбы, в этот день ваша вторая половинка почему-то начнет вас подозревать во всех смертных грехах. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Глобальный температурный рекорд может случиться в следующем году, считают климатологи. Причиной станет пик климатического феномена Эль-Ниньо, из-за которого май этого года уже стал рекордно теплым по глобальной температуре поверхности моря за всю историю наблюдений. Тверь официально вошла в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом объявил губернатор Виталий Королев, отметив, что решение уже принято на федеральном уровне. По его словам, этого события регион добивался долгое время. Лионель Месси стал первым футболистом в истории, вышедшим в стартовом составе в трех финалах чемпионатов мира. Капитан Аргентины сыграл в решающих матчах чемпионата мира 2014, 2022 и 2026 года. Несмотря на рекорд Месси, в этот раз титул завоевала сборная Испании, победившая Аргентину в дополнительное время со счетом 1-0. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Дэнс лето! На рекорде! Yeah!

0: каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там по горячему на понедельник?
2: Лайфхак, чтобы дети не мучились от зноя, родители укладывают их спать с тыквами.
1: Так, как это
2: длинные,
1: помогает?
2: Большие тыквы, они очень чем-то похожи. Вот арбуз, только удлиненный. И он реально на 95% состоит из воды. И он долго держит холод. С ним в обнимку реально классно спать, когда жара. Животным тоже можно подкидывать. Ну, у нас можно брать большие кабачки, большие арбузы.
3: Есть фигуристые тыквы. А в 12 она превратится в девушку.
1: Наконец-то кабачки пригодились, да?
2: Да.
1: Которые скидывают тебе все. Скоро начнется же сезон этих, да? Кабачок возьми.
2: Я даже соскучилась уже. Даже готова приготовить, пожарить.
1: Да как ты вообще? Вот кабачки это.
3: Так же хорошо, что меня это не застанет. Их кабачков.
1: Любишь кабачки?
2: Ну да.
1: Они вкусные вообще?
2: Жареные с чесночком, со сметанкой.
3: С чесночком?
2: С чесночком.
1: Стас, а вся лучше была. Так, ребят, у меня есть горячая новость. Там очень странный конкурс прошел в Ставрополе. Там соревнования с унитазами. Ради 100 тысяч рублей. Есть видосы, посмотрите, как это выглядит. Магазин сантехники, в общем, предложил участникам на скорость пить безалкогольное игристое из унитазов. Чистых. А затем, как можно дольше сидеть на закрытых крышках. Ну, магазин сантехники, что мог придумать, да, СММ-отдел? Спустя 10 часов из борьбы вывалили лишь двое. Чтобы вы понимали, там народу было нормально так. А остальные продолжили сражаться за главный приз. Местные жители уже раскритиковали конкурс. Говорят, это оскотинивание какое-то людей. Вот что сказали местные жители.
3: Да.
1: Ну, действительно, мерзковатая
2: вещь. Ну, как-то да. Вот.
3: Просто игристые обычно, наоборот, туда попадают, а не оттуда.
1: Ну, а с другой стороны, нам какая разница, из чего эти люди пьют? Просто запомним все лица эти и не будем общаться с ними. Правильно же?
3: А те двое, кто проиграли, они смылись с конкурса, я надеюсь.
1: Выиграл только один, 100 тысяч рублей.
2: На унитаз?
1: Это наши, да, любимые, это наше с вами любимое обсуждение. Что ты готов сделать за энную сумму?
3: Подожди, а знаешь, как он выиграл?
2: Хорошо, подожди, ты, Стас, за 100 тысяч, ну что, не попьешь?
3: Из унитаза?
2: Да.
1: Чистого.
3: Из какого? Чистого?
1: Вот как это, в этом конкурсе.
3: Если это будет конкурс.
2: Это конкурс.
3: Нет, конечно.
1: А по приколу?
3: По приколу.
2: А?
3: За
2: а
3: сколько бы я попил из унитаза?
2: Да.
3: До минуты за две.
0: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня будет малооблачно и до плюс 28. Ну и коротко расскажу, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оцениваются на 4 балла. Местами затруднения. Постоишь на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. На Заводском от Профильной до 22-го парсеза. Все это в районе 8-10 минут. Аврора тормозит от Южного моста до Промышленности. Сложности есть на Урицкого от Красноармейской до Спортивной. Ну и еще 5 минут сейчас на Революционной от Печерской до Московского шоссе. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, но даже без приемника дома на работе за городом. Если ты в Самаре, можешь сделать это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, в описании, в телеграм-канале, в одной из закрепленных записей. Сможешь скачать приложение радиоплеера в разделе «Регионы», выбери Самарской области. Будь в нашей компании, будь всегда в курсе, что происходит в городе. И, конечно же, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей – игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей – квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте rushrunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен 3» в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России, Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Уже 20 июля, понедельник, начало новой трудовой недели. И чтобы твой понедельник был легким, естественно, мы для тебя заготовили много классных розыгрышей, да и вообще отличная музыка на Рекорде всегда, абсолютно. Поэтому, кстати, независимо от дня недели, с нами весело, с нами круто. И, естественно, еще и время с нами можно провести с пользой. Да? В этом часе разыграем специально для тебя рекордную брендированную воду. Естественно, да, продолжаем разыгрывать путевки в финал, где мы будем вручать электросамокат. Но, правда, это будет чуть-чуть попозже. Пока расскажу, какая музыка нас будет с тобой бодрить и сопровождать в эти 60 танцевальных минут. В этом часе послушаем классную работу от Sam Feld, Keep on Rising.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Продолжаем пополнять ряды H2Oшников рекорда. Продолжаем разыгрывать рекордную эксклюзивную фирменную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Эксклюзивная серия такая будет только у тех, кто станет H2Oшником рекорда. Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы убираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем уже поделились. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда и куда ты написал, главное, укажи номер телефона. Очень важно это. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Максе «Радио Рекорд Самара». А вот уже через несколько минут сыграем, поэтому не пропусти.
2: Рекорд. Реклама.
3: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
7: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
8: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
10: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87.
11: Обычный день, если ты не в «Супре».
12: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. «Супра», не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй «Супру» на вкус. Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр «Монте-Роза». Телефон плюс 7 846 255 0830.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс-радио».
14: Телефон рекламной службы 212-99-90.
15: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Прямо сейчас узнаем, кто станет H2Oшником рекорда, кто же заберет рекордную фирменную артезианскую брендированную воду рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, что по будням несколько раз в день мы убираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает, сколько забрать, может все забрать, может поделиться со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем уже поделились. Ну и для того, чтобы попасть в эфир, пиши нам фразу «хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канал или группа ВК «Радио Рекорд Самара». Ну и подробности, информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Становись H2Oшником рекорда. Ну а прямо сейчас мы будем звонить участнику по имени Кирилл, 6631. Последние цифры мобильника. На кону, между прочим, у нас целых 6 бутылочек воды. Вот что решит Кирюха? Забрать все или же поделиться со следующим участником? Вот, хотя эта неделя вот обещает быть очень жаркой. Возможно, очень актуально забрать всю воду. Но нужно же не забывать про других. Они же тоже хотят пить. И у них нет такой воды классной. Алло. Алло. Ну, Кирюха не то, что пить не хочет. Он не хочет с нами разговаривать. Ну да ладно, что? Остается у нас водиться. Остается на следующий розыгрыш 6 бутылочек на кону в игрушке H2Oшники. Ну а ты, чтобы вот звонки наши не пропускать и не сбрасывать, и все дела, чтобы отложить, залетай в наш информканал, в телеге Макси, посмотри, когда играем, сколько на кону, и становись H2Oшником рекорда.
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Ремонт моста через реку Сок под Самарой выполнили на 30%. Сейчас подрядчик армирует и бетонирует межбалочные швы, устраивая сопряжение моста с дорогой. В августе на мосту планируют уложить новый асфальт. Завершить ремонт полностью рассчитывают к 1 ноября. Более 3000 детей отдохнули в самарских лагерях в июне. Сейчас в учреждениях находится свыше 1500 человек. Профильные смены проводят по 6 направлениям. В течение июня в Самаре также работали 194 лагеря с дневным пребыванием на базе школ. В них отдохнули более 15500 детей. Треть жителей Самарской области потратила на помощь близким 100 тысяч за год. Еще 11% вложили в сумму до этой отметки. Безвозмездно поддерживает 41% и лишь 7% не дают долг ни при каких обстоятельствах, сообщают аналитики ХХРУ. Чаще всего деньги нужны родителям, об этом сказали 36%. Коллеги обращаются за помощью в 18% случаев, дети, братья и сестры в 14%. Еще больше новостей города, страны и мира круглосуточно в наших каналах в Макс и Телеграм Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Радио Рекорд Самара дарит крутейший электросамокат. Я бы так сказал, самокатищей, Куйбышевская железная дорога, естественно, да. Тебе нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию, и тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Из предложенных вариантов выбираешь ближайшее место, отвечаешь правильно, приз, соответственно, билеты в киноху или на колесо обозрения достаются тебе, а еще ты становишься финалистом, и вот уже, собственно говоря, имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника, который состоится 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Естественно, кроме определения победителей, там будет много всего интересного, активности розыгрыша, все это для детей старше 12 лет. Ну, а прямо сейчас отправлять слово, да пускай будет лето, отправь лето, как прикольно это звучит, в личные сообщения нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона, окажешься 40-м, сыграем с тобой. Еще раз повторю, пиши «лето» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно указывай номер телефона, ну и будешь 40-м, естественно, сыграем с тобой в эфире уже через несколько минут.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну, а пока ты пишешь, расскажу немножко тебе о погоде. В Самаре сейчас целых плюс 27 градусов. Вечером сегодня синоптики нам обещают малооблачную погоду и плюс 25. Вот такую, значит, нам информацию представляет сервис Яндекс погоды. Ну, а загрузка. Загрузка сейчас сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоишь в районе улицы Аврора Южного моста. От Южного шоссе до промышленности ехать минут 10 будешь. На заводском от кабельной до 22-го партеза потеряешь 7-8 минут. Но вокзальная традиционно уже стоит от Московского шоссе до Новосадовой. Там 5-6 минут придется оставить. Ну и на Скалово от Лесной до Новосадовой сейчас 5 минут. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Едем на работу. Будем там пить кофе. Едем на работу. Рубках едем.
2: Это трэш.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: И прямо сейчас, кстати, мы узнаем, кто же пройдет финал розыгрыша этого крутого электросамоката. Я напоминаю, что нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию, и тебе нужно будет ответить, куда ты от этой станции. Можно поехать на самокате. Из предложенных вариантов выбираешь самое ближайшее место. Естественно, если отвечаешь верно, получаешь приз, билет в кино или на колесо обозрения. Еще, самое главное, становишься финалистом, а вот имя победителя мы узнаем уже на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Праздник этот пройдет у стадиона «Самара-Арена». Естественно, будет там много всего интересного и розыгрыша, и активности. Ну, помимо того, что мы узнаем, кто же станет новоиспеченным самокатчиком. Ну, а прямо сейчас мы сыграем с участницей по имени Дарья. Даш, привет.
2: Привет.
1: Как тебе лето? Как проводишь вообще лето?
2: В основном работаю.
1: Вот ты молодец какая придумала. Когда отпуск?
2: Через месяц.
1: Ну, давай так, финал пройдешь, как раз тут чуть-чуть остается, самокаты в отпуске на электросамокате будешь рассекать. Почему бы нет? Но туда сначала нужно пройти. Ты готова? Я тебе сейчас задам вопрос. Озвучу станцию. Если ты готова, то давай переходить к вопросу.
2: Готова.
1: Супер.
3: Уважаемые участники, будьте взаимовежливы, но не уступайте место в финале другим. Ответьте на вопрос и займите его сами.
1: Итак, Дашуль, какое место ближе к станции речная? Река Волга, река Самара или река Сок?
2: Река Самара.
1: Как ты быстро это все делаешь? Ну, давай узнаем.
2: Это знакомое
3: Осторожно.
2: Направление.
3: Двери закрываются. Следующая станция – праздничная. Не забудьте вам выходить. Не забывайте свой подарок в эфире.
1: Я тебя поздравляю, конечно, это правильный ответ. Ты начала говорить, что знакомое место – это куда ты там катаешься.
2: В направлении Бугурсана.
1: Вот так вот, знакомое направление, поэтому легко и просто, ты вот как вот просто как орешки щелкнула. Все легко и просто. Я тебя еще раз поздравляю, ты проходишь финал, билеты тебе на колесо обозрения тоже задарю, ну и желаю тебе удачи, тебе в финале. Ну еще вот, знаешь, как ты сказала, так тяжело вздохнула, через месяц отпуск. Вот классно отдохнуть тебе еще в отпуске, хочется пожелать.
2: Спасибо.
1: Все, отличного тебе дня, пока-пока.
2: Пока.
1: Если хочешь также побеждать, проходить финал, вот получать порцию классного настроения и еще ништяки всякие, то, конечно же, залетай в наши информканалы. Телега Макс, всегда пишем, во что играем. Там, кстати, можно и посмотреть еще вот эти вопросики, да, мы их там публикуем, поэтому можешь даже немножко потрениться и такой подготовленный прийти, если вдруг ты не катаешься, да, по этим станциям. Короче, много всего интересного, там залетай и участвуй в наших играх.
3: Dance, лето.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем огромный привет, друзья, меня зовут Виолетта. Друзья, ВК-фест 2026 в эти выходные стал местом силы столицы. Электронная сцена, радиорекорд, ее сердцем. Рассказывайте, кто побывал на ВК-фесте в этом году при помощи нашего мобильного приложения Рекорд. Топовый лайнап был диджей групп Свенки Тюнс, Александр Попов, Джим Биски, Джи Пол, Полинс и Перес и другие герои танцевальной сцены создали атмосферу, о которой будут говорить, я уверена, еще долго. Не попали на главный движ или хотите переслушать лучшие моменты? Ищите записи всех сетов в наших телеграм-канале и Макс-каналах, плейлисты Радио Рекорд. Обязательно увидимся в следующем году. Надеюсь, тот, кто побывал на ВК-фесте в этом году, очень довольны сцены, да и вообще в целом фестивалем. Я была в Санкт-Петербурге, было, как обычно, жарко, круто, наконец-то, без дождя. В общем, было приятно. Рассказывайте и о ваших впечатлениях, интересно почитать. Я же пока поделюсь музыкой в этом часе. Robin Schulz and Barb's Better Times.

0: Откроем час также бодро с работой от Sony Fadera. Think About Us, Рекорд Микс и все это рекорд. Dance Лето.
1: Dance Лето.
2: На рекорде. Yeah!

0: Record. Реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
4: Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УБН 103. 77-79-87-72-95, город Москва, 0+.
5: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
6: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия может пойти на уступки Греции и внести изменения в 21-й пакет санкций против России, сообщает Политико со ссылкой на источники. По данным издания, некоторые положения пакета противоречат экономическим интересам самого сообщества. Германия отказалась допустить российских спортсменов на европейские юношеские игры глухих. Посольство России в ФРГ призвало восстановить доступ. Дипломаты подчеркнули, что такой шаг Берлина противоречит Олимпийской хартии. Сборная Испании установила рекорд по числу матчей без поражений. Победив Аргентину в финале чемпионата мира 2026, испанцы довели беспроигрышную серию до 38 матчей кряду. Испания превзошла достижение сборной Италии, которая в 2018-21 годах не проигрывала на протяжении 37 матчей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Рекорд.

0: 101,5. Детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачный до плюс 25. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь на Авроре и Южный мост тормозит. От Южного шоссе до промышленности сейчас 10-минутный затор. На Коммунистической от Московского шоссе до Владимирской ехать около 7-8 минут. Заводской тормозит от Профильной до 22-го партизда. Но в вокзальной от Московского шоссе до Новосадовой там 5-минутка. В обратном направлении, кстати, тоже чуть сбавить обороты нужно будет. На Димитрово от Молодежной до Московского шоссе также 5 минут, ну и 5 минут на Полевой от Ленина до Мичурина. И ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну, а я хочу тебе напомнить о том, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попадай в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и из предложенных вариантов выбрать ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, или еще какие ништяки, да? Ну, а имя нового испеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Этот праздник пройдет у стадиона «Самара-Арена». Помимо определения победителя, там будет много еще всего неинтересного, огромное количество активностей, розыгрышей, все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

Radio. В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как вы спасаетесь от жары? Вот в Японии придумали холодильники для людей. Из-за сильной жары в стране начали устанавливать специальные кабинки, где можно охладиться за 5-10 минут внутри. Поддерживается температура плюс 15, а голову и спину обдувают воздухом температурой плюс 5. Ну вообще гениально, ну очень хорошо. Когда у нас плюс 30, можно, да, и посидеть пару минут. А как вы спасаетесь от жары? Может быть, водные пистолеты используете, купаетесь. Если купаетесь, то где и как? Рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. В этом часе по музыке RG Paula Oakenfold Resurrection.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: «Радио Рекорд Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал «Макс». Подписывайся. «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Одибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
6: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса, Украина современная, в части ее восточных областей, в части ее западных границ, создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
5: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
9: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: В Германии произошла смена настроения в сторону переговоров с Россией, пишет The Times со ссылкой на неназванный источник. По информации издания, были предприняты различные усилия по налаживанию каналов связи с Россией. В качестве посредника между Москвой и Берлином может выступить экс-глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пафало, который поддерживает отношения с российской стороной. Родри – лучший футболист чемпионата мира 2026. Полузащитник получил золотой мяч по итогам турнира. Серебряный мяч получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, бронзовый мяч достался форварду сборной Франции Килиану Мбаппе. Apple вышла на первое место по капитализации в мире, обогнав Nvidia. Она считалась отстающей в ИИ-гонке, но теперь рынок обращает внимание на то, что Apple не так подвержена связанным с развитием новой технологии рискам, как ее конкуренты, и видит в ней стабильную компанию. ВК-фест 2026 в эти выходные стал местом силы столицы, а электронная сцена Радио Рекорд – ее сердцем. Топовый лайнап – DJ Groove, Swanky Tunes, Александр Попов, Jim Biscuit и J-Paul, Police and Paris и другие герои танцевальной сцены создали атмосферу, о которой будут говорить еще долго. Не попали на главный движ или хотите переслушать лучшие моменты? Ловите записи всех сетов в наших Telegram и Max-каналах, плейлисты Радио Рекорд. Увидимся в следующем году. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Max-канале Радио Рекорд.
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: данным Яндекс погодой. Вечером сегодня будет малооблачная и плюс 25 градусов. Ну и обновим информацию о загрузке дорог. А здесь все без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь сейчас. Ну да, на Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой. Тормознешь по Московскому шоссе от Кирова до Нововокзальной. Небольшие сложности есть в районе улицы Авроры. Куда без них, да. Постоишь также на Ракете от АЗС до проспекта Карла Маркса. Ну и на Тухачевской, дачно до Партизанской сейчас 5-минутка. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. И я напомню тебе, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать все, что на кону, то есть все бутылочки, или же частью поделиться со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем уже поделились. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и вы знаете, какой-то любовью запахло. Не то, чтобы прямо у меня в жизни, но вот сводки новостей об этом так и кричат. Нашла для вас новость, россиянин попытался сделать предложение у озера, прямо у озера, и выронил колечко к кольцу. Ну, конечно, выронил, пришлось вызывать водолаза. Если подробнее, то житель Красноярского края, зовут его Влад. Владик катался со своей девушкой на сноуборде, прихватил с собой кольцо, чтобы предложить руку и сердце. Он это сделал, вот только кольцо вылетело. Ну, хорошо, что водолаз как-то вовремя сориентировался. Вовремя приехал, нырнул, спас это кольцо. А если бы, я не знаю, какая-нибудь щука его проглотила, мы бы что делали бы? Нет, ну, романтика, безусловно. Было ли у меня что-то подобное в жизни? Нет, увы и ах. Друзья, может быть, у вас что-то было? Пишите о своих самых романтических, самых незабываемых ситуациях в жизни у нас где-нибудь, ну, не где-нибудь, а у нас мобильное приложение «Радио Рекорд», там есть чат для всех этих моментов. Пишите, а я буду читать. Возможно, буду завидовать. Может и нет. Упанесте в этом части и Орка слышишь.

0: Без Uncle Flex тоже не обойдется, и СМС.
1: Ты обещала никогда не говорить мне о любви, и что в нас, но никогда не погаснут все.
0: Также будет Медуза и Don't Wanna Go Home. Аутенбах и Майлз Уэй прямо сейчас. И все это рекорд Дэнс Лето.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Поддержка Украины может закончиться после выборов в Европе, сообщает Die Welt. Раскол в коалиции желающих становится все более заметным, отмечает газета. Кроме того, близится уход Макрона и Стармера. В ближайшее время планируется восстановить прямые авиарейсы между Азербайджаном и Россией, которые были прерваны после крушения самолета авиакомпании «Азал» в 2024 году, сообщил глава азербайджанского МИД Байрамов. Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные с авиакатастрофой, заявил со своей стороны Лавров. Ферран Торрес – лучший игрок финала чемпионата мира 2026. Торрес вышел на замену на 62-й минуте, а на 106-й забил единственный мяч в игре. Он стал вторым игроком, который вышел на замену по ходу финального матча и стал автором победного гола. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Рекорд.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет ясно и до плюс 25 градусов. Посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь тоже без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Ну и где придется тормознуть? Тормознуть придется на Нововокзальной, от Московского шоссе до Новосадовой. Около 5 минут там сейчас постоишь. Также сбавишь обороты на Волжском проспекте от Маяковского до Полевой. Сложности есть на Мичурина, от Московского шоссе до Масленникова. Ну и чуть-чуть становишься на Аврора от Гагарина до Дыбенко. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попадай в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Выбрать из предложенных вариантов самое ближайшее место. Ответишь верно, получаешь приз, билет в кино или на колесо обозрения. Ну, и самое главное, ты становишься финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Этот праздник состоится 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Помимо определения победителя будет еще много всего, огромное количество активностей и розыгрышей. Все это для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Самара-Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
1: Рекорд. Реклама. «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Дэнс лето.
1: На рекорде.

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и в прошлом стартовал легендарный фестиваль Tomorrowland. Как вы знаете, все выходные вы могли смотреть трансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте. А для тех, кто пропустил или хочет переслушать в аудиоформате, мы выложили записи всех сетов с двух танцполов в нашем телеграм-канале. Он называется «Плейлисты Радио Рекорд», а также в группе Рекорда ВКонтакте. Заглядывайте, смотрите и кайфуйте. Tomorrowland — это красотища просто вот неописуемая. Ну и чтобы не пропустить следующие два уикенда с трансляцией Tomorrowland, следите за новостями в соцсетях, опять же, Радио Рекорд. В этом часе у нас Бауэры «Calling Out for You» услышим. Филатов и Кэрос тоже будут, и включи музыку. Мы ее не выключаем. А еще диджей Антонио и «Спейс». Эйв тоже впереди, «Meet Me in the Dark». Сейчас Соня Фадера, Think About Us, и все это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето.
2: На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или уже расстались когда-то с прошлой своей второй половиной. Знаете, что самое интересное? Если уткой станет, вот Андрей Кош 73 написал, это интересно, что и обколет губы,
2: да,
1: или что, да?
2: Я думаю, что да.
1: Настолько.
2: Но вряд ли она будет плавать с другими утятами и
1: просить хлеб у тех, кто проходит мимо.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравление от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Поддержка новых антироссийских санкций в Евросоюзе стала ослабевать, поскольку власти европейских стран опасаются, что меры могут нанести ущерб их ведущим компаниям. Об этом сообщила газета F-Times со ссылкой на источники. По ее информации, Австрия, Германия, Греция, Италия, Португалия и Франция потребовали некоторых исключений из 21-го пакета санкций или заблокировали предлагаемые Брюсселем меры. Килиан Мбаппе сохранил звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. Француз оформил 22 гола в 22 матчах на мундиалях. Аргентинец Лионель Месси не сумел догнать Мбаппе в финале чемпионата мира 2026 против Испании. На фоне дефицита бензина в России цены на газ для автомобилей на заправках выросли в июле на 12% по сравнению с июнем, пишет «Известия». По мнению экспертов, газомоторное топливо стало

0: спасением для легкого грузового транспорта, такси и населения. Дефицита сжиженного углеродного газа на заправках в России нет и пока не предвидится, заверили они. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Рекорд. Рекорд.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 29, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет ясно и плюс 25 градусов. Ну и обновим информацию о ситуации на дорогах. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается сейчас на 4 балла местами затруднения. Постоишь на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе. Тормозит «Аврора» от Маристресс до Дыбенко на Алматинке. От Ставропольска до Черемшанска ехать будешь минут 5. На Московском шоссе от Революционного до 4 проезда постоишь примерно столько же. Ну и Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой сейчас тормозит, и это 5-6 минут. Ожидайте, что пробки в ближайший час начнут расти. Ну а я тебе напомню о том, что мы продолжаем розыгрыш брендированной, эксклюзивной рекордной воды от бренда «Кристальная». Я напоминаю, как все это происходит. Игрушка H2O-шники. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Максе. «Радио Рекорд Самара» — все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
6: В прошлых выпусках трэш-пати.
7: Едем на работу, едем на работу. Будем там пить кофе. Едем на работу, руках едем на работу. Спешим.
6: Это трэш.

Слушай каждое мега-утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а ВК-фест 2026 в эти выходные стал местом силы, столицы, конечно, электронная сцена рекорда и ее сердцем. Топовый лайнап диджей Грув, Свенка Тюнс, Александр Попов, Джим Бискет и Джи Пол, Полис энд Пэрис и другие герои танцевальной сцены создали атмосферу, о которой другие будут говорить еще очень долго, и другие, и наши, все будут говорить. Не попали на главный движ, как и я, или хотите переслушать лучшие моменты, как и я, ловите записи всех сетов в нашем телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. И в группе рекорда ВКонтакте. Увидимся в следующем году, друзья. Сэм Фелт в этом часе. Keep on reason.

Фишер тоже заглянет и What a Life. А еще Леонид Руденко и нас не догонят. Уже сейчас Эвелин Рокстон и Вертиго, и все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. А мода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
8: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
9: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей.
11: УАО «Российские железные дороги». УГРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
13: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Вучич заявил, что он не намерен вводить санкции против России и нацелен на дружбу с Москвой. Ранее он рассказал, что ключевым условием продвижения переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз является присоединение к санкциям против России. Госдума рассмотрит проект о запрете получения гражданства России или права проживания мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью за преступление на территории любой страны. Об этом сообщил Вячеслав

0: доходы FIFA от чемпионата мира 2026 могут превысить рекордные 15 миллиардов долларов, сообщает The Guardian. Изначально ожидалось около 11 миллиардов долларов, но прогноз повысили благодаря высоким доходам от продажи билетов. Самые дорогие из них стоили до 6370 долларов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Ты уже час не вылазишь из бассейна?
2: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
7: Дэнс лето!
8: На рекорде!

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет ясно и до плюс 25 градусов. Ну, а на дорогах стало пожарче, да, 6 баллов. Сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, движение затруднено. Постоишь на Московском шоссе от Жигулевской до проспекта Кирова. Виной тому ДТП. А прямо перед пересечением с Кирова здесь будь осторожен. Постоишь на Мичурино от Полевой до Масленникова. Алматинка тормозит от Ставропольской до Старозагора. На Коммунистической от Маяковского до Дачной и от Московского шоссе до Маяковского. Все это в районе 10-12 минут. На Советской армии от Новосадовой до Московского шоссе примерно столько же сейчас стоять. Ну и тормозит Виломская, Самарской до Агибалова. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню о том, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попадай в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и из предложенных вариантов выбрать самое ближайшее место. Ответишь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, ну и самое главное, становишься финалистом. Итоги уже подведем на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Он пройдет у стадиона Самара-Арена. Ну и помимо определения победителя, будет еще много всего интересного. Конечно же, огромное количество активностей, розыгрышей. Все это для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
3: Олви.азс.ру.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
5: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб Ладья. Ладьяфит.ру.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс Радио».

работы, голос сорван был напрочь. Я провел эти выходные на очередном ВК-фесте на сцене Радио Рекорд в Москве. Всем огромное спасибо тем, кто с нами танцевал в столице в эти выходные. Огромное спасибо всем тем, кто был на сценах Радио Рекорд в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге в предыдущие недели. Удалось пообщаться с огромным количеством людей, получить классные эмоции, и у меня такое очень приятное послевкусие. Как у меня голос реально восстановился за эти два дня, вообще понятия не имею. Это, видимо, для того, чтобы подарить вам эту позитивную энергию, передать вам ее через радиоволны и через наше интернет-вещание. Ну и давайте прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут здесь, на нашей основной волне. Это будут очень много новинок, кстати. Карлита и Сафи Такер, Манхэттен, Рекорд Микс. Дивак, Slow Down, Рекорд Микс.

0: Cooks, Graceland, Record Mix. А прямо сейчас Offenbach, Miles Away. И это Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш Пати»

0: беру.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самары для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
7: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег, достигая цели на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УБН 137-37-87-72-95, город Москва, 0+.
8: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходимо консультация со специалистом.
9: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в Азавто при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10.
10: Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации актив с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
11: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете госуслуг. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Российские школьники завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали на 67-й международной математической олимпиаде в Китае. Участие в соревновании принимали школьники из более чем 100 стран с 5 континентов, отметили в аппарате вице-премьера Чернышенко. Килиан Мбаппе стал обладателем золотой бутсы чемпионата мира 2026. Форвард сборной Франции завершил турнир с 10 голами. Серебряную бутсу получил Лионель Месси, у него их 8, а бронзовую разделили Джуд Беллингем и Эрлинг Холланд, забившие по 7 мячей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Fit Service диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118 770.

0: 94-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторус».
9: Record!

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет малооблачно и до плюс 20. На завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду и плюс 30 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается уже на 5 баллов. Движение плотное. Самая крупная пробка на Мичурино от Полевой до Масленникова. Там около 15 минут проведешь. Постоишь на Коммунистической от Маяковского до Дачной. На Московском шоссе от 22-го подъезда до Нового вокзальной 10-минутный затор. Новосадовый тормозит от Советской армии до Шверника. Около 8 минут там придется провести. Ожидается, что пробки в ближайший час продолжат снижаться.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
5: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которые ты будешь рассказывать. Супра! Праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
7: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
8: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: И напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Для того, чтобы его выиграть, тебе нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, или еще какие ништяки. И самое главное, становишься финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Этот праздник пройдет у стадиона «Самара-Арена». Помимо определения победителей, будет еще много всего, огромное количество активностей, розыгрышей, кавер-группа. Все это для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России «Радио Рекорд». С тобой я, Кирилл Григорьев. Понедельник вечер. Мне кажется, можно немножко выдохнуть, потому что если ты сегодня хорошо поработал, начало недели задалось, нужно хорошечно передохнуть. Кстати, по статистике, это не понедельник самый загруженный, напряженный день, а именно вторник. Вот к нему-то нужно хорошечно подготовиться. Ну, а как подготовиться? Хорошая музыка? Да, на рекорде все это есть. Ну и, конечно же, отличное настроение. Дарим тебе нашими классными розыгрышами дофаминчика порцию и еще и подарочки. Да, в этом часе разыграем рекордную брендированную воду обязательно. Также продолжаем розыгрыш электросамоката. Именно ты можешь попасть в финал и стать обладателем новенького вот этого классного железного электроконя. Но чуть-чуть попозже мы все это разыграем. Пока расскажу, какая музыка нас будет с тобой бодрить. В этом часе послушаем работу от Ричард Грэм. Grey, No Scrubs. Также будет классная работа от Ave, Meet Me in the Dark. Послушаем с тобой Джоэл Кори, Whisper. Свежак от Солова, Obla.com, Record Mix.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Такая серия ограничена, и она будет только у тех, кто станет H2Ошником рекорда. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие участники. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге «Макси Радио Рекорд Самара». Уже через несколько минут сыграем, поэтому не пропусти.
0: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Васавто. Алматинская, 87.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова, 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
10: Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай». Достигая цели на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 103-77-79-87-72-95. Город Москва. 0+.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Новый трек.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Пришла пора узнать, кому же отправится рекордная брендированная водичка. Я напоминаю, что это игрушка H2Ошники. Мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». А по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать все, что на кону, или же поделиться со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем уже поделились. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляешь фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Ну и, собственно говоря, все подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Так, сейчас на кону у нас 6 бутылочек рекордной воды. Звонить мы будем Вадиму. 34-44 последние цифры мобильника. Хочет пить, написал. Жаришка идет. Я думаю, что сейчас очень актуально. Вот насколько он щедрый, все ли заберет или же поделится со следующим участником. Такое тоже бывает у нас. Не всегда, конечно, но случаются такие случаи, да.
2: Слушай.
1: Вадим, привет, Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники, мы с тобой в прямом эфире.
2: Да, привет.
1: Ну, у меня к тебе один вопрос, да, на самом-то деле. Вот у нас на кону 6 бутылочек воды. Ты заберешь все или 3 себе, 3 следующему участнику?
2: Ребят, я так долго ждал вашего звонка, я так пить хочу, не могу.
1: И я так подозреваю, что ничего мы никому там не будем отдавать.
2: Вообще, я прям сидел на троне, ждал, вот честное слово.
1: Долгожданная водица, она еще и вкуснее будет. Ну что ж, 6 бутылочек рекордной воды достаются тебе, аплодисмент тебе. Ну а что, почему бы нет-то? Не всегда же делится.
2: Совершенно верно.
1: Так что, и тем более сейчас жара, вот на эту неделю синоптики обещают, поэтому все нормально. Ты чем занимаешься? Как ты вообще спасаешься от жары?
2: Я спасаюсь от жары в машине под кондиционером. Езжу, взялюсь.
1: Какой ты.

0: Рекорд. Новости.
1: На АвтоВАЗе запущено производство обновленной «Лада Нива Легенд». Автомобиль сохранил узнаваемый вид, но получил 350 новых деталей. Обновленный стабилизатор, пружины, амортизаторы, вентилируемые тормоза, руль и подвеска. Из Самары 19 июля вылетел первый прямой рейс в Абхазию. Он прошел при полной загрузке салона самолета. Полеты осуществляют на воздушных судах вместимостью 189 мест. Самолеты летают по средам и воскресеньям. Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области. До конца дня местами по региону возможна гроза с усилением северо-западного ветра. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. А с 21 по 23 июля МЧС предупреждает о жаре до плюс 33 градусов. Еще больше новостей города, страны и мира смотри в наших информационных каналах Телеграм и Макса, Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
6: Наслаждайтесь.

0: минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторус».
8: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: И прямо сейчас мы узнаем, кто же станет финалистом, собственно говоря, этого замечательного розыгрыша. Я напомню, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой самокат. Для того, чтобы попасть в финал розыгрыша, нужно попасть сначала в эфир, мы озвучим станцию, и тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Из предложенных вариантов выбираешь ближайшее место, отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, ну и самое главное, проходку в финал. Ты получаешь, а уже 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника, этот праздник, между пройдет у стадиона Самара-Арена, мы узнаем, кто же будет гонять на новеньком электросамокате. Ну, естественно, на этом празднике, помимо определения победителя, будет еще много всего интересного, огромное количество активностей, розыгрыши, кавер-группы, все это для детей старше 12 лет. Ну, а прямо сейчас, чтобы попасть в эфир, отправляй слово, да пускай будет вокзал, в личные сообщения нашего телеграм-канала или в личку группы ВК «Радио Рекорд Самара», обязательно напиши свой номер телефона. Окажешься 40-м, сыграем, естественно, с тобой в эфире уже через несколько минут. Ну и еще раз повторю, пиши «вокзал», номер телефона свой, естественно, в личные сообщения нашего телеграм-канала или в личку группы ВК «Радио Рекорд Самара». 40-м сыграем через несколько минут.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 27 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Что у нас? До ночи будет плюс 20 малооблачно. Завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду. Плюс 30, настоящая жаришка в город вернулась. Ну и посмотрим, что на дорогах. Здесь тоже красота. 3 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь пока еще на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Чуть больше 10 минут. На Димитрово от Молодежной до Московского шоссе 5-минутка. Волжский проспект тормозит от Маяковского до Полевой. Также минут 5 там проведешь. Ну и 5-минутка на Коммунистической, а Владимирской до Дачной. Ожидать, что пробки в ближайший час продолжат снижаться.
2: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
4: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Пришло время узнать имя очередного финалиста. Ну, станет ли им участник наш следующий, тоже неизвестно. Ведь нужно ответить будет на вопрос. Я напомню, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Для этого нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию. И нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Из предложенных вариантов выбрать ближайшее место. Если отвечаешь верно, то получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения. И самое главное, становишься финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Этот праздник состоится 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Ну и помимо того, что мы будем узнавать, кто же станет счастливым обладателем самоката, там еще очень много активностей, розыгрышей, все специально для тебя. Мероприятие для детей старше 12 лет. Но чуть ранее я просил написать нам слово «вокзал» в личку нашего телеграм-канала и группы ВК. Собственно, своевременно это сделала наш Ксюша. Ксюш, привет!
2: Привет!
1: Как у тебя настроение? Чем занимаешься?
2: Еду в машину.
1: Ну, так вот отлично. Значит, приятное с полезным можно совместить. А скажи, как ты относишься к самокатам и к поездам? Вот что тебе больше симпатизирует?
2: Положительно.
1: И туда, и туда. Все, отлично. Да. Смотри, что я задам тебе один вопрос. Если ты готова, то можем перейти к нему.
2: Да, готова.
1: Отлично.
3: Уважаемые участники, будьте взаимовежливы, но не уступайте место в финале другим. Ответьте на вопрос и займите его сами.
1: Ксюш, какое место ближе к станции Алтуховка? Сызрань, Нефтегорск или Отрадный?
2: Сейчас, секунду.
1: Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ты была на этой станции вообще?
2: Ну, в Отрадном, да.
1: Угу. Отрадный, хорошо уже.
2: Так, давайте Сызрань.
1: Сызрань, так. А если мы с тобой еще попробуем подумать, где ты там была? Может быть...
2: В Отрадном?
1: Да, может быть, рядом с Алтуховкой это где-то. Как ты думаешь?
2: Я не помню, чтобы Алтуховка была рядом с Отрадным.
1: Ну что, оставляем Сызрань?
2: А какие еще варианты?
1: Значит, Сызрань, Нефтегорск и Отрадный.
2: Сызрань.
1: Сызрань. Оставляем Сызрань. Итак, да. Значит, нам нужно с тобой узнать, правильный ли это вариант.
3: Поезд дальше не идет. Приходите в следующий раз.
1: Увы и ах, я тебе прям намекал на этот славный город Отрадный. К сожалению, ты терпишь здесь неудачу. Ну, не расстраивайся сильно. Проходку в финал, к сожалению, не получаешь, но на колесе обозрения можно будет прокатиться, посмотреть на этот славный город Отрадный, Ксюш. Вот так вот. Какая ты вот вообще не поддалась на мои вот эти уговоры. Я хотел тебя прям вот подвести к этому Отрадному, к этому правильному.
2: Я
1: ответа.
2: Думаю, меня сбивают.
1: Нет, мы такой темой не занимаемся. Мы наоборот, хотим, чтобы вы побеждали, потому что у каждого будет шанс выиграть самокат. Это круто вообще. Но в любом случае не расстраивайся. У нас много всяких розыгрышей. Участвуй. Отличного тебе вечера.
2: Спасибо вам тоже.
1: Ну, все, пока-пока.
2: Пока.
1: Кстати, вот для того, чтобы правильно отвечать на наши вопросы, можно залететь в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Самара» и посмотреть. Там же есть эти опросики. Можно немножко даже потренироваться. Да, вот такой лайфхак я прямо сейчас раскрыл в эфире. Не знаю, можно было это мне делать или нет. Да, конечно, можно. Там же все публично, все всем известно, все видно. Короче, участвуй в наших играх. Продолжаем разыгрывать самокат, продолжаем разыгрывать водицу. Все специально для тебя на рекорде.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балди на микрофоне. Я вас всех приветствую. Желаю вам хорошего, классного настроения, кайфового вечера. И мы начинаем новый музыкальный час здесь, на Рекорде. Сегодня у нас понедельник, 20 июля, начало новой рабочей недели. Ну а вчера, в воскресенье, мы снова доказывали вам, нашим слушателям, то, что русская электронная музыка может звучать классно. Я напомню, что у нас по воскресеньям в 3 часа дня выходит шоу «Русский час», и мы там на протяжении 60 минут играем только русскую, российскую электронную музыку в оригиналах, ремиксах, мешапах и так далее. Вот вчерашний выпуск очень рекомендую вам послушать. Разумеется, в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд» это можно сделать, и в нашем специальном плейлисте «Русский час» в группе Рекорда ВКонтакте wiki.com/record. Мне лично очень вчерашний выпуск понравился, поэтому обязательно вы тоже ознакомьтесь и получите удовольствие. Ну а в ближайшие 60 минут мы будем слушать электронную музыку со всего мира. Например, Алок, Зиба и Португал The Man, Dive Into The Ocean, Record Mix.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
3: Категория 18+.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
0: Рекорд. Dance.

0: Рекорд. Новости.
1: Глобальный температурный рекорд может случиться в следующем году, считают климатологи. Причиной станет пик климатического феномена Эль-Ниньо, из-за которого май этого года уже стал рекордно теплым по глобальной температуре поверхности моря за всю историю наблюдений. Тверь официально вошла в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом объявил губернатор Виталий Королев, отметив, что решение уже принято на федеральном уровне. По его словам, этого события регион добивался долгое время. Лионель Месси стал первым футболистом в истории, вышедшим в стартовом составе в трех финалах чемпионатов мира. Капитан Аргентины сыграл в решающих матчах чемпионата мира 2014, 2022 и 2026 года. Несмотря на рекорд Месси, в этот раз титул завоевала сборная Испании, победившая Аргентину в дополнительное время со счетом 1-0. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями.

0: по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
1: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.com.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Дэнс лето!
7: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: В Самаре плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет малооблачно и до плюс 20. На завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду и до плюс 30 градусов.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки. Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум, а в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих: Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан, Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан, Ремов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон Реклад.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. У микрофона Женя Балдина. Обычно у нас по будням с понедельника по пятницу в 8 вечера по московскому времени традиционно в эфире Кремов и Хрусталев. Но сейчас же лето, пора отпусков. Поэтому наши фронтмены вечернего эфира все еще отдыхают, набираются сил и будут совсем скоро радовать вас снова в эфире Рекорда. Ну а у нас сегодня на один музыкальный час больше. Это ли не здорово? Давайте прямо сейчас я расскажу о том, что мы с вами из самого вкусного и интересного послушаем в самые ближайшие минуты. Это будут Don Diablo и Wiz Khalifa, Go Home with a Stranger, Record Mix. Новинка от Fisher, What a Life, Record Mix. Sam Feld и Rainy, Keep on Rising, Record Remake.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Реклама.
2: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
3: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Поддержка новых антироссийских санкций в Евросоюзе стала ослабевать, поскольку власти европейских стран опасаются, что меры могут нанести ущерб их ведущим компаниям. Об этом сообщила газета F-Times со ссылкой на источники. По ее информации, Австрия, Германия, Греция, Италия, Португалия и Франция потребовали некоторых исключений из 21-го пакета санкций или заблокировали предлагаемые Брюсселем меры. Килиан Мбаппе сохранил звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. Француз оформил 22 гола в 22 матчах на мундиалях. Аргентинец Лионель Месси не сумел догнать Мбаппе в финале чемпионата мира 2026 против Испании. На фоне дефицита бензина в России цены на газ для автомобилей на заправках выросли в июле на 12% по сравнению с июнем, пишет «Известия». По мнению экспертов, газомоторное топливо стало спасением для легкого грузового транспорта, такси и населения. Дефицита сжиженного углеродного газа на заправках в России нет и пока не предвидится, заверили они. ВК-фест 2026 в эти выходные стал местом силы столицы, а электронная сцена «Радио Рекорд» — ее сердцем. Топовый лайнап: DJ Groove, Swanky Tunes, Александр Попов, Jim Biscuit и J-Paul, Police & Paris и другие герои танцевальной сцены создали атмосферу, о которой будут говорить еще долго. Не попали на главный движ или хотите переслушать лучшие моменты? Ловите записи всех сетов в нашем телеграм-канале, плейлисты «Радио Рекорд» и группе «Рекорда» ВКонтакте. Увидимся в следующем году. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Рекорд.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Вечеринка в эфире. Каждый день. Микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас.

действиями, которому рекорд пати, ведь впереди у нас ваши танцы, наша музыка и общее отличное настроение, значит, плюс вайбик, соответственно. Итак, прямо сейчас, друзья, я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы, превращать ваши домашние вечеринки в рекордные и, разумеется, делать это все под аккомпанемент того самого саунда, которым мы делимся с вами на протяжении 2 часов в рамках нашей радиовечеринки Рекорд Пати. А потому прямо сейчас я призываю всех начинать наполнять эти самые импровизированные танцполы на радио-тусе Рекорд Пати.

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Обычный день, если ты не в «Супре».
4: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
8: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

для того, чтобы потанцевать и круто провести время. Разумеется, плюсом ко всему является еще, что у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там более 100 интернет-станций. Есть из чего выбрать, разумеется. И, конечно же, друзья, ищите интернет-поток Пати 24/7 там же в мобильном приложении, потому что он является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 90 минут звучит здесь.

0: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
1: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

Speed, Allen Watts, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Состоится все это 16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Добро пожаловать, что называется. Кстати, успевайте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: топливный запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс-радио».
7: Телефон рекламный

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, у нас есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика расскажу вам о свежайших треках в рамках рекорд-релиза. Ну а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на радиотусе Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

известных и персоналей, и их шоу, и подкастов в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Далее про расписание. Я Тим Вокс, превращаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках рекорд-релиза расскажу вам о свежайших треках с мировых танцевальных лейблов. Если хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Прямо сейчас на «Рекорде». Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

0: Алоха, амигос! Зовут меня Тим Вокс, и власти мне данные, я открываю новый эпизод Рекорд Лиза, где в ближайшем часе поведаю вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы все дело подхватили с музыкальной командой Радио Рекорд и в селекцию собрали. Но прежде чем мы начнем, давайте соберемся у меня в телеге, называется она Тим Вокс, и будем обсуждать сегодняшние композиции из Рекорд Лиза. Прямо сейчас мы стартуем его вместе с Полисом Пэрис и Майот Вологда. Неожиданная, очень любопытная коллаба от ребят. Релиз стоялся 17 июля на лейбле Random Crew и диско-клуб. Интересно, что проект Полис энд Пэрис связан с переосмыслением классических мелодий в современном электронном звучании, а в основе этой работы лежит легендарная песня «Вологда». По словам участников проекта, это своеобразный музыкальный мост между поколениями, где знакомая всем мелодия получила новое клубное прочтение. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Полис энд Пэрис «Майот Вологда».
1: Рекорд-релиз

0: продолжается вместе с композицией «Alain» от Афроджека и Jill Blaze. Да, друзья, трек официально вышел 17 июля на лейбле Spinning Records и стал современным переосмыслением культовой композиции «Alain, Alain» группы Пола Криса. 18 для Афроджек это очередное сотрудничество с его давним соратником Jill Blaze, а для поклонников EDM возвращение одного из самых узнаваемых европейских мотивов в новом фестивальном звучании. Так, наверное, скажу. Еще до релиза трека активно обсуждается в профильных EDM-сообществах как одна из главных новинок недели. Ну а прямо сейчас, друзья, давайте заценим и мы ее. Афроджек, Jill Blaze, Alain.
1: Рекорд

0: Bound. Релиз стоял 17 июля в рамках нового EP Alok Rave the World на собственном лейбле Rave the World Records. Это особенно важный релиз для бразильского продюсера, потому что вместе с ним Alok официально запустил свой новый музыкальный импринт, который должен стать платформой для его экспериментального и более жесткого клубного звучания. Но это по его словам. Будем посмотреть, что называется. Сам же EP артист описывает как начало новой творческой эры в своей карьере. Ну а прямо сейчас давайте послушаем вместе с вами в рекорд-релизе его новое творение. Alok, Around.
1: Рекорд-релиз.
2: Do you wanna get high? You there? Do you wanna get higher? I said, do you wanna get higher?

0: дать заценить одну из самых ожидаемых премьер недели. Dirty Beat от Борис Бречи и MC Flipside. Релиз стоялся 18 июля на лейбле Бориса Fucking Serious. Для поклонников хай-тек минимал это особенно важная работа. MC Flipside уже не первый раз сотрудничает с Борисом Бречи, а их совместные треки традиционно становятся яркими моментами в сетах немецкого продюсера. Dirty Beat, в свою очередь, продолжает фирменную линию Бориса. Гипнотический грув и минималистичная структура и мощная клубная энергетика. Ну и прямо сейчас я предлагаю вам дать на зацен его свежее, их точнее, свежее творение. Борис Брач, MC Flipside, Dirty Beat.
1: Рекорд-релиз.
2: I wanna bring it back to a dirty beat. I wanna bring it down to a stripped down bass line. Here we go.

0: Следующая же новинка в рекорд-лизе будет 6AM от Биджу, Чами и Никла. Трек вышел 17 июля на лейбле Do Not Duplicate. Для Биджу это одна из самых громких, наверное, коллабораций последних лет. А в саппортерах Лукас и Стив, Алог, в день релиза Оливер Хелденс, Дон Диабло, Магвай и Firebeats. Презент же трека состоялся еще в прошлом году на одной из крыш канадского Калгари. Итак, прямо сейчас в рекорд-лизе Биджу, Чами и Никла. 6AM.
1: Рекорд.

0: Это рекорд-релиз, друзья. И здесь у нас продолжение Тиесто, Калеб Арредондо, Эко Сакс Финале. Да, друзья, релиз стоял 17 июля на лейбле Musical Freedom. Калеб Арредондо один из, из молодых артистов, которых Тиесто активно поддерживает в последние годы. А эта коллаборация стала для него серьезным шагом вперед. Интересно, что трек строится вокруг саксофонной партии, что придает ему особенно летнее и фестивальное настроение. Лично по моему мнению. Тиесто, Калеб Арредондо, Эко Сакс Финале.
1: Рекорд-релиз.

0: Ну и в финале сегодняшнего эпизода рекорд-релиза, друзья, мощная коллаборация от Бенни Бенасси, Мэтт Сассори и Дани «Every Single Day». Релиз 17 июля на лейбле Division. Для Бенни Бенасси это еще одна встреча с современной ТК-сценой. Мэтт Сассори продолжает, в свою очередь, укреплять статус одного из самых востребованных продюсеров последних лет. Вокал Дани добавляет треку узнаваемую эмоциональную глубину, а сама работа уже успела получить поддержку Дэвида Гетты, Оливера Хелденса и Афроджека. На самом деле, справедливости ради, отмечу, что эта композиция была выпущена еще на самом первом Бенни Бенасси. Ну а прямо сейчас, собственно говоря, у нас новое прочтение 2026 года этой работы. Напомню также, что все предыдущие выпуски рекорд-релиза и рекорд-топ-шоу смело ищите в телеграм-каналах плейлисты «Радио Рекорд» в моей личной телеге «Тим Вокс», а также этот новый эпизод совсем скоро мы дропнем в интернете. Далее по расписанию. Сегодня понедельник, начало недели, а значит в следующем часе трансмиссии, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии диджея Фила. Ну а я, Тим Вокс, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios amigos. Пока.
1: Рекорд-релиз.

рекорд. И если вы были сейчас внимательны, то наверняка заметили, что у нас появилась дополнительная скрипка. Главная солистка сегодняшнего шоу Юлия Бунина, вместе с которой мы сегодня и

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Юля, тебе еще раз большой привет.
1: Филипп, привет, и всем, кто сейчас с нами, тоже огромный привет.
0: И не только сейчас, потому что и люди потом будут слушать записи, и, в принципе, они всегда будут с нами. Расскажи, как тебе проходит лето. Я знаю, что ты недавно была на замечательном острове Бали.
1: Да, была в этом году.
0: Ну, давай мы тебе позавидуем, давай. Расскажи, как там.
1: Это было прекрасно, я вам хочу сказать. Мне понравилось все. У меня не осталось никаких негативных впечатлений от этого путешествия.
0: Я бывал на Бали и выступал там. И это действительно очень классное место. Единственное, что когда я первый раз туда летел, я думал, что я прилечу как на остров Баунти, где вот буквально шоколад Баунти, кокосы, вот это все. А оказалось, все гораздо более приземленнее. На улицах куча молодежи, которые пытаются у тебя утащить сумочку и так далее. Я-то понял, ну нормально тут.
1: А, кстати, я таких не встретила.
0: Не встретила, потому что они работают, Юля, под прикрытием. Ты, значит, что тебе больше всего понравилось на Бали? Вот когда говоришь Бали, что у тебя всплывает в голове?
1: Океан.

0: категория люди. Вот ты говоришь, что встретил таких людей, а вот мне в мой приезд попались очень приятные, вежливые, тактичные, какие-то душевные, и мне прям это очень
1: просто зависит от того, насколько дорогой у тебя был отель, понимаешь? У меня был не очень дорогой, поэтому я жил как раз с ребятами, которые готовы были утащить у меня сумочку. Ты, видимо, жила там, где... Там же есть зона, Кута, по-моему, или как называется?

0: песенку следующую поставлю?
1: В музыке этот год происходило довольно-таки много. Было много сыграно классической музыки. Также, да, мы выступали с ребятами. Но по поводу вот записи треков в этом году как-то получилось не очень много, но много разослано, скажем так, бабок скрипичных ребятам. Надеюсь, что все у нас в итоге реализуется со всеми, с кем мы задумали новые идеи. Ну и, может быть, еще что-то новое появится, яркое.
0: Скажи, вот когда особенно ничего не записывается, это потому что, ну, не знаю, не доходят руки, занята выступлениями с оркестром, или много слишком ездишь по Бали. Как это получается? Как так получается? Ну, как ты это сама чувствуешь?
1: Ну, вот по Бали хотелось бы почаще ездить и побольше времени.

0: коллегой, вот, пианисткой Татьяной Мозиной и еще с другими девчонками. Вот, и как-то так вот получилось, что вот было нужно именно вот классическая музыка. И, наверное, из-за этого как бы немножечко душевные силы перенаправились туда. И мне вроде бы и хотелось, и даже где-то меня ребята ждали, вот мы как бы, да, новые работы, а мне просто иногда не хватало...
1: Это такая, ребят, я на Бали. Можно я спокойно от вас от всех здесь отдохну, пожалуйста? Звоните мне через год.
0: Вот, и вот, да, наверное, вот чуть-чуть мне не хватало именно каких-то душевных сил, хотя... Желание не пропало все это делать, вот. Но, видимо, надо как-то немножечко ресурсы распределить по-другому.
1: Ну, наверняка ты съездила на Бали, впечатлилась закатами, океаном и... в более-менее ближайшем каком-то обозримом будущем что-то может от тебя родиться. Юля, еще
0: да, большое
1: тебе спасибо за то, что ты сегодня к нам зашла, порадовал нас своей замечательной скрипкой. Если есть что сказать людям, кому нравится твое творчество, можешь сейчас пожелать всем слетать на Бали или чего-нибудь.
0: Я, во-первых, благодарю Радио Рекорд и тебя конкретно за гостеприимство.
1: Спасибо.
0: Очередное, это очень приятно.

0: остаться на нашей волне музыкальной. Желаю ярких впечатлений, положительных обязательно. Вот. И желаю всем нам мира, спокойствия, гармонии и благополучия.
1: Это была Юля Бунина здесь вместе с нами. Юля, тебе большое спасибо еще раз. Периодически, ну, раз в полгода мы здесь с тобой встречаемся примерно, да? И...
0: Ну вот, кстати, раз в год в этот раз.
1: Теперь
0: раз в год. Я в том году была летом, а вот...
1: Ну и на зимние каникулы периодически тоже приезжаешь. Да. Вот. Это была Юля Бунина. Еще раз напомню, что запись нашего выступления сегодняшнего можно найти в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Юль, тебе большое спасибо.
0: Спасибо огромное.
1: Друзья, я продолжаю для вас играть свой микс. Плавненько будем ускоряться.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Кстати, друзья, хочу сказать отдельное спасибо двум городам, в которых я выступал недавно. Это Чебоксары и Петрозаводск. В Чебоксарах проходил фестиваль «Сур».

0: возьми. Всем пока.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Ника Гарсия открывает сегодняшний микс треком «Feelings», то есть «Чувства». Музыка разговаривает с нами через ощущения, даже если в ней есть слова. Для кого-то подобное звучание может оказаться холодным пространством бесконечного космоса, а кто-то окунется в яркий свет солнечного пляжа. И в том, и в другом случае это будет личное путешествие, в которое мы отправляемся в течение ближайшего часа. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него. Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

Музыкант с лаконичным именем Пол, определяющий свою принадлежность к Аргентине, только что был представлен треком Fresh Air, то есть свежий воздух. Именно легкость восприятия привлекает меня в подобном звучании. Никакого принуждения, только крылья фантазии и бесконечный полет. Далее встречаем органичное продолжение общего настроения в виде трека Mood Swings от диджея Леони. Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать», и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
2: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио «Рекорд» Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Гонза Понсе продолжает мой микс с треком «Кобра». Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

Треки приходят и уходят, исполняя свою главную цель — быть услышанными. В своих миксах я стараюсь делать так, чтобы треки и песни не повторялись. Это дает ощущение сродни тому, когда танцевальная музыка только стала актуальной.

еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Отзвучал красивый трек «Отголоски нас». Чем наша жизнь окажется для последующих времен и поколений? Сможем ли мы сберечь знания, опыт и жажду развития и познания себя и всего окружающего? Оставайтесь со мной. Это диджей Кефир.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи. С понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

и радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.